0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня суббота.
1: 18 июля.
2: В Москве 5 утра.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за вам все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!

не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку. Может быть, тогда...

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
1: Суббота, 18-е.
3: 18-е.
1: Июля.
0: Июля.
4: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица — это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня суббота.
1: 18 июля.
2: В Москве 10 часов утра.

Yes.

Еще один часто задаваемый вопрос. Когда я был там один, думал ли я о том, что мне конец? Да, думал, конечно. И вы должны знать, что это может произойти с любым из вас. Это космос. Он недружелюбен. В какой-то момент все полетит к черту. Все полетит к черту, и вы скажете, вот и все. Мне конец. Можете или смириться с этим, или бороться. Вот, собственно, и все.

0: дашибот куда? Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Адон FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

Ost-Berliner Bauarbeiter.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 18.
5: 18. Июля.
1: Июля.
6: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

I want to be a model, so of course.

Слушайте радио «Аноним».

0: такой крутой тусэм, то что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету, московские клубы отдыхают, а селятина просто очень крутой тусэм.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: 18. 18.
1: Июля.
2: Июля.
4: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты чё, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебётся, мать не продаётся.
2: Радио Анон FM. Радио пацанское.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Суббота.
2: Суббота.
3: 18.
1: 18.
0: Июля.
2: Июля.
4: 14 година. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

今日降っていても、いつか雨は上がる。その時は別々の空を見上げていた方がいい。そうしよう。

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

0: Сегодня суббота.
1: 18 июля.
2: Июля.
3: В Москве 3 часа дня. Время идет, а жизнь в Рашке становится все хуже и хуже.

еще один часто задаваемый вопрос. Когда я был там один, думал ли я о том, что мне конец? Да, думал, конечно. И вы должны знать, что это может произойти с любым из вас. Это космос. Он недружелюбен. В какой-то момент все полетит к черту. Все полетит к черту, и вы скажете, вот и все. Мне конец. Можете или смириться с этим, или бороться. Вот, собственно, и все.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
2: 18.
0: 18.
2: Июля. Июля.
4: В Москве 16 часов.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой! Сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
2: Суббота.
3: 18
0: июля.
1: Июля.
4: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100, а будеш лукавий, так чорт тебе задави.

の中の魚、まるで泳がない魚。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
1: Суббота.
3: 18.
4: 18.
3: Июля.
2: Июля.
5: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

0: Ну давай, давай, подключай, блядь. Здравствуйте, с вами в эфире субботняя конференция.
1: И снова здравствуйте. Ну как, пицца доехала?
0: Нет. Так, куда-то отвалился стрим или... Да нет, вроде, блядь. Сколько у меня окошек, А нет, все на месте, всем все вещается. Нет, пицца пока не доехала, должна быть вот с... Так, сейчас. Так, у Лирса собрал заказ и выезжает. С минуты на минуту.
1: Вот. Ну что, конференция стартовала с фальшстартом в минус 4 минуты. Давай, развлекай нас.
0: Так, сейчас, секунду, я дверь открою свою в комнате, чтобы услышать доставку.
2: Нихуя вы там в Москве хорошо живете, доставка у вас прямо до калитки.
1: До кроватки.
0: Бля, хотелось бы, знаешь, если бы я заказывал ее в этом самом, в Яндекс доставке или в Яндекс лавке, не знаю, ну, то мне бы ее мог привезти робот. Вот, у нас недавно, вот, внезапно, казалось бы, в какой жопе живу я, но у нас вот по району теперь катаются вот эти вот роботы-доставщики Яндекса. Я даже проезжал, я видел... На асфальте вот местами разметили вот стоянку для этих роботов. Вот, и когда я катаюсь в качалку, там вот около ТЦ теперь у них есть парковка по дороге. Вот, там они постоянно, их там штуки 3, и вот вчера вообще 5 было, стоят. Так что вот прогресс-то он продвигается к нам даже.
1: Они стоят, греются на солнышке.
0: Да.
1: А на зиму будут улетать в теплые края?
0: Слушай, кстати, хороший вопрос, но, по-моему, нет. Вот они у нас только с этого лета. По-моему, в центре они зимой тоже катаются.
1: Ну да, ведь мы забыли, что в Москве не бывает зимы.
0: Ну, так, знаешь, это... Да-да.
2: А, да я хотел спросить, как у вас там у моей ситуация с бензином? Есть ли он вообще?
0: Ну, смотри, ситуация какая? Последнюю неделю, вот когда я катался на поверхности, на электротранспорте, это ебучие электробусы, вот, я, значит, так проезжаю некоторые заправки, и ситуация делится на два типа. Очередей нету, но только на тех заправках, которые открыты, потому что половина просто закрыта. Вот. Иногда они есть, но такие небольшие. То есть я бы сказал, что-то около обычного, то есть, что было раньше. Плюс у меня вот батя недавно ездил заправляться. Умудрился найти вообще пустую работающую заправку, потому что там был только 92-й. Ну, а мы на нем и ездим. Вот. Так что у нас вот, видимо, нам привезли весь бензин с... это самое...
1: замкадия.
0: Вот, так что у нас вот так вот.
1: Им привезли со всего замкадия, и теперь бензин у них есть.
2: У нас нет. Вот недавно я был в славном городе Уржум, там есть всего две заправки. Одна Лукойловская, на которой ты вообще хуй, когда запаришься, другая такого местного бандита, которому теперь предписано заправлять только мусоров и скорую. И пиздец, весь город без бензина стоит.
1: У нас ничего не стоит, все хорошо. Экология стала лучше, чище. На Лукойле никого нет. Впрочем, табло Лукойла тоже выключено. на соседней заправке местных бандитов горит только дистопливо, но подъезжают только такие, знаешь, машины, я их называю трехдверные.
0: Типа смарт?
1: Я не знаю, смарт это, не смарт, ну, короче, такие длинные, вот, и как бы, ну, третьей двери там иногда нету, но по размеру такое, что оно там явно могло бы быть.
2: Купе.
1: Вот, большие, как правило, белые или черные, вот. Нет, это точно не пикап. В Рашке пикапов практически не бывает.
2: Так, мы что-то отвлеклись, ладно, мы разузнали у кого что как, какая сегодня тема конференции, чуть было не сказал конкуренции.
0: Слушай, не знаю, тема, так, нам тут вот пишут, шутят, доставка в форточку влетела, может сразу в рот или еще куда, да, защику. Обсидиан, как там горящий склад, не знаю, там их вообще несколько. Но я как-то вот, ну, прочитал, я такой, ну окей. У кого там постоянно телефоны звенят? Да похуй у кого. Что я хотел сказать? Вот, прочитаю, сейчас вот зачитаю кусок того, что мне тут ответил Клод. Так, все сделано, вьюер готов. Вот, шизополитра, цвет трека равен RGB L1, L2, L5 по рейшу напрямую, легенда с расшифровкой. Вот, учти, черный это чисто, помехи нету. Полный цвет это помеха есть. Вот, у меня оказывается модуль умеет выдавать статус глушения по диапазонам. Спасибо китайцам за такие фичи. Вот, и поэтому вот я придумал такую шизополитру. Если как бы он выдает уровень глушения от 0 до 255, то, ну, это же RGB.
1: Мил человек, вообще-то это звучит как Grayscale, а не RGB.
0: Да, но у нас диапазонов-то 3, поэтому RGB.
1: А, ну это да. Впрочем, не обязательно RGB, ты не будь ограниченным чмом, ты не забывай, что у нас есть UV, LAB и еще сотни других цветовых пространств.
0: Ну, RGB тут просто самое простое и самое очевидное. Типа, если белое нам вынесли все три диапазона, если какой-то один цвет или комбинация цветов, то это только два, а если все черное, то все хорошо.
1: Вот, а у меня другая проблема с Клодом. Я вот уже неделю ему рассказываю свои фантазии про идеальный, прекрасный, замечательный, счастливый видеоредактор будущего. И, с одной стороны, я ему рассказал все свои шизы идеи. Вот. И он начинает, ну, немного хуйней заниматься. Например, некоторые мои ошибки не догоняет или делает свои ошибки. Вот. Но самое, знаешь, что страшное? Это то, что я вот все свои знания, накопленные за годы, передал ему. Мозг это у меня так пометил. Ага, передано потомкам. И все. Моему мозгу видеоредактор больше нахер не нужен. Я вот уже третий день не могу взять ту документацию, которую он написал.
3: Член хорошо входит, да еще и тепло. У голых телок большие сиськи.
0: Да, о, замечательно. Вот, а я тут пока, ну, я под запись прям, конечно, что я тут делаю, рассказывать подробно не буду, но небольшая вот заметка по тому, что мы вот с Клодом выясняли. В общем, мы сделали радиоприемник, и как выяснилось, на первые два захода он записывал сам себя, потому что как бы радиоприемник это плута, это не просто приемник, это полноценный компудастер, там стоит зинк, вот, и, соответственно, подключается все дело по USB и по Ethernet'у, они встроенные, вот, распаяны прямо на одной плате с зинком. Вот, поэтому кроки от всего лезут в эфир. И, в общем, первые две прогулки мы ловили сами себя. Вот эти вот гармоники. Вот. Но сейчас вроде бы вот успешно, и он мне даже обосновывает, что это, кстати, где-то вот недалеко от того, где я гулял. Правда, я ему сказал, что типа, ну, как бы, надо бы вообще это фьюзить с картой высот для более точного результата. Но вот он мне тут выдал информированное предположение с точностью 200-300 метров. Вот, надо посмотреть. Вот, а так я больше ничего за неделю даже с кодом интересного не делал.
1: Вот, я тоже нихуя не... Вот целую неделю вот фактически занимался ничем. Вот. Отпусти, пожалуйста, вот эту картинку на Глагне и скажи, что ты на ней видишь.
0: Так, сейчас отпустим. Знаете, надо сделать патч на Мэмбл, чтобы можно было копировать в буфер обмена картинки.
1: Начинай. А еще есть анимированные стикеры нужно сделать.
2: Ну, это хуйня. Вот, из этой платы определенно выходит высокочастотный радиосигнал. Это на нее надеты, на провод надеты какие-то ферромагнитные кольца, чтобы он не съебнивался. И снаружи ничего лишнего не принимал. Вот как-то так я это вижу.
0: Ну, так, в общем-то, и есть, только и я не помню, это блок питания или сам этот какой-то кусок приемника?
1: Я тоже уже не помню, что это такое. Блок питания у него вроде бы лабораторный, я так понимаю, это усилок у него такой. Вот. Или предусилитель, я так и не понял, что это. Вот. Но количество ферритов мне здесь нравится.
0: А, ну это скорее предусилитель, потому что у тебя вот слабый сигнал идет по вот этому вот проводу, обвешенному кольцами. А когда он усилен, вот уже как бы наведенные помехи не так страшны. Вот, но да, количество фильтровых колец тут просто потрясающее.
1: Ну и это, кстати, как я уже сегодня скидывал видео, это далеко не весь феррит, который автор использует в одном сетапе.
0: Да-да-да, там еще и на этих самых, на всех USB-проводах, еще он где-то был.
1: Вот, а ты все зернец слушаешь, фу таким быть.
0: Не, у меня на самом деле есть приемник, который это не слушает, и мы там проверили, у него действительно нормально сделано, это клон B210, но опять же, для него нужен, у него нету внутри... ядра, там нету внутри Linux, и он сам только вот приемник. Поэтому его надо куда-то подключать, причем по USB 3.0. Вот, а у меня нету мобильного одноплатника с этим. Также нам тут вот мне пишут: Obsidian, твоя идея не нова, я уже проносил. И кидает ссылочку на Quad RF. Я видел Quad RF, у него есть одна проблема. Он работает в диапазоне около 5 ГГц. Мне этот диапазон нахер не нужен.
1: Так, я предлагаю немножко сменить тему на более такую гражданскую. Вот, Obsidian имел возможность целую неделю газировать кефиры, газировать борщи, супы, мочу, кал. Вот, давай, расскажи, вот, что ты сделал за эту неделю, чего в жизни добился ты?
0: А, так, точно. Спасибо, что напомнил, а то у меня бы сейчас заморозился яблочный сок. Короче, чего я газировал? В общем, газировать соки. Яблочный 10 из 10, получается, самодельный яблочный Шорли. Вот, это рекомендую. Вот, ну, вкус, соответственно, как у Шорли, да. Далее, ананасовый сок. Вкус получается странный. Пить это можно, но я бы не сказал, что это что-то прям какой-то вот деликатес или что-то очень вкусное. Ну вот, просто странное. Квас не газируется. То есть он сам по себе чуть-чуть с газиками и особо больше не набирает. Кефир тоже не газируется, но так как он густой, ты его так вот накачиваешь, СО2 взбалтываешь, и он у тебя получается такой пенистый, то есть такой воздушненький. Вот, в принципе, не могу сказать, что это как-то вкусно, но как вариант. Вот, сейчас я, значит...
1: Кефир не газируется, но пузырируется.
0: Да-да-да, именно так. Вот, сейчас я себе к пицце купил как раз литр яблочного сока. Вот я его, так, первый проход загазировал, что-то он слабовато напитался. Я его кинул в морозилку, чтобы он посильнее охладился. Надо сейчас вот второй заход сделать. Инвайт я, кстати, купил, попробовал. По-моему, я сейчас намешал вкус, как то называется, этот фруктовый микс, что ли. Там что-то похожее на персик. Не приторный, но вкус такой вот, ну, химозный. Остальные пока вкусы не попробовал. Типа, в принципе, мне нравится, потому что его пить можно, но он такой, что типа тебе не хочется пить сразу много.
1: Не знаю, я вот химозности в инвайте не заметил, но там выпадает белый осадок, вот, который потом с дна банки хуй отмоешь. То есть я вынужден после этого инвайта мыть банку такой металлической щеткой. Вот. Это его единственный минус. А так мне нравится.
0: Сейчас я схожу, достану его из морозилки.
1: Предлагаю в прямом эфире сделать буль-буль, вот, а возможно бждынь.
0: Сейчас будет, надо только переключиться в voice активацию, так.
1: Дорогие анончики, если сейчас обсидиан куда-нибудь отвлечется или слишком быстро откроет клапан подачи СО2, вот, там в бутылке вполне возможно появится не 5, а скажем 15 или 20 атмосфер, и это чревато бздынем.
0: Так, сейчас выясним, я его вот достал, он такой холодненький. Сейчас ты, кстати, услышишь, как звучит этот, меня же слышно, да?
1: Да.
0: Отлично. Как звучит клапан... Ой, этот, насадка с обратным клапаном. Так, мы ее надеваем. Вот, оно, кстати, не делает пшик внутрь. В отличие от обычного, вот из того, что у меня было вроде в этом. Теперь мы открываем баллон. Так, и начинаем... Сколько у нас там внутри? Внутри, кстати, немного. Оно опустилось там где-то... 0,5 атмосфер, наверное. Это именно переводя в атмосферу, не МПА. Так.
1: Ну, тебе повезло, потому что у меня все шипело. Шипело, свистело.
0: Вот слышишь это?
1: Нет.
0: Не слышал?
1: Нет, к сожалению.
0: Ну, ладно. Так, ну, в общем, я его догнал до... Так. Ну, дайте где-то 0,3. Вот он так... Вот, это обратный клапан. Так, ну я думаю, 0,3 нормально. Он такой вот плотненький. Соединяем. Болтаем, и что, ну, сильно он больше не набирает. Вот. А зато пенится вообще пушка. Ну, короче, я думаю, что он догазирован. Так, сейчас попробуем. Вот, берем и... Ой.
1: Ох, этот звук.
0: Я чуть не оказался весь в пене. Ой, так, ладно, ему надо отстояться.

0: Это вам не магазинная газировка, это своя, домашняя.
1: Не просто газировка, это домашний Шорли.
0: Скажите, а почему Шорли, а почему не яблочный сок? Потому что яблочный сок не может стоить 50 баксов, а Шорли может.
2: А Шорли — это типа газированный яблочный сок?
1: Да. Я не помню, как там правильно рецепт. То ли это прямо газированный сок, то ли яблочный сок смешан с газировкой. Но вот такая традиционная немецкая штука.
2: И чё, типа бутылка этой хуйни стоит $50?
1: Ну не знаю, 50 ли, но вот я купил 0,5 во вкус Вилип за 170 рублей. По-моему, литр яблочного сока стоит дешевле. О нет, пицца пишет, что она задерживается, привезем с 17 до 37 минут.
0: Ваш повар, который готовит пиццу, уже проснулся. Ваш повар, который готовит пиццу, уже принял таблетки.
1: Да я думал, уже просрался.
0: Нет, ваш повар, который делает пиццу, сейчас какает.
2: Пацаны, а как называют повар, который делает пиццу одним словом?
1: Давайте спросим. Блин. Вот, кстати, пока я спрашиваю это у чат ГПТ, кто-нибудь, ну, этот вопрос скорее одному человеку в конфе, пробовал Kimi K3?
0: Нет.
2: Я вам отвечу на свой вопрос без всяких чатов ГПТ. Он называется Пицца Йоло. Ебать, вы нихуя неграмотно оказываете.
1: Не, слушай, я точно слышал это слово раньше, но, наверное, один раз. Знаешь, пиццейола звучит как что-то из Японии.
0: Пиццейола звучит как один очень медленный и аккуратный диджей.
1: Разве?
0: Да.
1: Ну ладно.
0: Ну что там, газики отошли уже?
1: Не знаю, пусть еще пару минут полежит в холодильнике, достану, когда это самое, доедет пицца.
3: Здравствуйте. Уже упомянули Шио в разговоре или нет еще?
0: Да.
1: Нет, но теперь упомянули.
3: Ну хорошо.
0: Ну я же сказал, один медленный и очень аккуратный диджей.
1: А, вот медленный я понял, а аккуратный не особо.
3: Так что нас неграмотными не надо считать.
1: Так, нам тут написали смешное сообщение вот в ответ на эту картинку с ферритовыми кольцами. TRRRRRRS. Да, Нонечка, именно так. Блять, я про что-то еще шутил так, но я забыл про что недавно. Так, что он тут пишет еще? Сделай себе газированный суп из курицы. Я думаю, есть что-то жирный газированный бульон. Холодным будет очень невкусным, а горячим он все газы выпустит. Хорошо погазировал.
3: А вот скажите мне, ребята, желирующиеся вещи вообще как-то загазировать можно и что может получиться? Я не имею в виду холодец, я имею в виду именно вот такое, например, фруктовое желе или что-то еще.
1: Слушай, надо попробовать. У меня где-то было сухое вот этот вот порошок для желе. Проблема в том, что там оно готовится каким образом. Ты варишь это дело, ну или просто растворяешь в горячей воде, потом ставишь в холодильник, и оно застывает. Причем застывание, оно застывает именно от температуры, то есть как бы густеет. Это не химический процесс. То есть если ты его разогреешь, то оно будет снова жидким. Поэтому как его вот загазировать до застывания, это вопрос сложный. Я бы, конечно, попробовал взять какую-нибудь емкость вот, и попытаться ее, вот при, пока она теплая, загазировать при очень высоком давлении, но это нужно очень высокое давление.
3: Но слушай, я думаю, что желатин все-таки от холода, он не мгновенно у тебя желируется и густее. И в холодильнике, по-моему, оно, вазочке нужно постоять все-таки какое-то время, там полчаса, и тогда она закрепляется. Может, я не прав?
1: Ну, по-моему, да. Там нужно не полчаса, а где-то три, но да.
3: Так, в чем тогда подводные камни, мне кажется, растворил, охладил, ну, допустим, там погрузил бутылку в холодную воду, чтобы оно хотя бы быстренько сбросилось. Вот, доохладил в холодильнике, загазировал и снова поставил, уже не выключая, но не открывая бутылку, застыть.
0: Добавлю.
3: Да, кстати говоря. Ладно, давай ты.
0: 5 копеек. Значит, я это дело не пробовал. Вот, но мои измышления. Во-первых, порошок для желе может быть как на основе желатина, так и на основе агар-агара. Это два разных процесса, два разных вещества, и по текстуре получается немножко разное желе. Вот. Что именно у обсидиана, агар, желатин или их смесь, или это еще есть, по-моему, ксантановая камедь, если я правильно помню, это тоже дает желирующие такие эффекты, а-ля холодец. Вот. Что из этого в его порошке, сказать сложно. Далее, как растворяется желатин? Желатин надо нельзя кидать в кипяток. Нельзя. Его надо залить горячей водой, не кипятком. В горячей воде он набухает. Это, ну, минут 15 его нужно подержать. Вот, потом довести до кипения. Набухший желатин вот тогда уже растворится. Уже набухший можно в кипяток. Вот, и уже потом его можно охлаждать. Вот. В какой момент его газировать, честно говоря, сложный вопрос. Я бы действительно все это дело перемешал, сварил хороший качественный желе, там, кисель, там, возможно, еще какие-то вот вещи. Ну, короче, потренировался бы без газировки. Вот. Сделал бы контрольный образец на всякий случай. То есть вот я сварил что-то в кастрюльке, залил формочку, положил в холодильник, и это у нас будет контрольный, вот, чтобы точно быть уверен, что это правильно сваренное желе. Для меня это очень важный момент, контрольный образец. Вот. Потом залил бы это дело в бутылку, естественно, бы охладил, вот, и дал бы туда 5 атмосфер. В принципе, можно было бы вот уже под 5 атмосферами все это дело плести, таким образом загазировать. Можно открутить бутылочку, закрутить снова, и еще пятерочку дать. Вот, снова потрясти и в таком виде положить в морозилку. Вот, в принципе, должно получиться заебись. Но я не знаю, как поведет себя углекислота под таким давлением при пониженной температуре. И как поведет себя бутылка. Вполне возможно, что полиэтилентерефталат может начать трескаться. И у тебя взорвется и бутылка, и морозилка. Вот. Это вот такой вот подводный камень, который я вижу. В остальном же должно... В остальном же должно получиться заебись, и просто разрезаешь бутылку, достаешь свое желе, начинаешь его резать, и тебе въебло так пшш.
4: Но зачем его сувать в морозильник? Вопрос.
0: Анонимаус, повтори, пожалуйста, тебе не было.
4: Морозильник зачем?
0: Ну, а где ты собираешься желировать его?
4: А что, у нас уже желе только в морозильнике это застывает?
0: Ну, обычно в холодильнике можно, я не знаю, где ты привык, там и желируешь.
1: Ну, в холодильнике,
4: ну, вот. Ему как бы холодильник, не надо по-моему, никак. Вот да.
2: Короче, пацаны, вам надо замутить бизнес по продаже газированного мороженого. Я вам поздравляю, это будет топчик вообще. Это мне ведь нигде нет, насколько я знаю. Если у вас получится разработать технологию такую, это будет просто бомба.
1: Знаешь, не газированного, а кислородного, чтобы оно было такое пенистое, пузырчатое. Вот, и еще протеин туда. Это оторвутся руками.
0: Нет. Вот Смоук, наверное, пошутил, но когда вот впервые анонимался, пытался описать техпроцесс, я так подумал, что это действительно очень похож на техпроцесс производства мороженого.
2: Еще залечить быдлу какую-нибудь хуйню, типа там это содержание кислорода, там, я не знаю, работает как антиоксидант, типа того.
0: От нашего мороженого хуй стоит.
2: Во! Или там сиськи подтягиваются сразу, там были обвисшие сиськи, стали бодрые.
0: Пизда там, уменьшается. Пизда уменьшается, сиськи растут.
2: Да, но не прям так говорить, типа там помогает выработке коллагена, что способствует упругости там во всех местах.
1: Быдло повышение давления.
2: Быдло всему этому верит, вы вам вспомните, как раньше лет, наверное, блять, уж году в 2008 даже такая фишка была, накачкин азотом. Это, по-моему, вообще это был лютый трэш. Они, наверное, по приколу решили все это попробовать, но ведь быдло к ним реально поехало.
0: Обсидиан. В прошлые разы, кстати, я так коротко упомянул то, что ты можешь растворять в напитках, например, кофеин, бензоат, натрия. Вот. И таким образом делать свои домашние энергетики. Вот. Также, кто сказал, что кофеин нельзя добавлять, например, в мороженое? Можно. Я тебе даже больше скажу. Супрадин, который ты так любишь, его точно так же можно растворить в полторашке воды, загазировать, получится газированный супрадин. Нормально, нереально,
2: у нас все нормально. Ну, типа, там витаминный напиток для фитнеса, там, что-нибудь типа этого.
4: А я вот еще пока домой шел, слушал вас и хотел спросить, ну, кофе газированный вообще, он вообще будет работать, ну, не то что работать, он будет говном или будет кофе?
0: Скажу так, я не специалист по кофе, и вообще, поскольку я лентяй, предпочитаю, ну, и нормальный кофе я заварить не смогу, вот, точнее сварить, вот, то я предпочитаю быстрорастворимый, то есть уровень моего кофе изначально низок. Я его газировал, и в принципе... Интересный напиток. Мне, в принципе, ну, не то чтобы вот это 10 из 10, но прикольно. Вот. Из минусов кофе дает очень обильную пену. Вот. И, блядь, надо полдня ждать, чтобы эта пена вот так сильно не шла.
4: Ну, я, по-моему, уже это приносил историю из детства сюда на радио. когда-то я пытался экспериментировать, и да, я, сказать, как и вы, пытался подобрать колу. Вот, но у меня, правда, ингредиентов было мало, у меня было, был какой-то газированный напиток, я не помню точно его, к сожалению, уже. Вот, и растворимый кофе, и еще что-то. Короче говоря, я бодяжил вот такую типа колу. И да, она была газированная.
0: Обсидиану, походу, привезли пиццу.
1: Я ее вот уже взял и ем.
0: Ну, вот, да. Нельзя так?
1: Ну да.
0: Яндекс за доставщику сказать: проходите в такую-то квартиру, идите там прямо, потом направо, там будет за компьютером сидеть человек, вот ему дадите прямо в руки.
1: Знаешь, было бы неплохо.

0: Так, еще обсидиан так и не загазировал борщ. И он сказал, что для того, чтобы загазировать борщ, этот борщ надо сварить. Предлагаю устроить обсидиану курсы варки борща.
1: Но они же уже лежат на Ютубе.
0: Там, скажем так, для хозяюшек и для тупых пёст. Вот, а ты у нас технарь. Вот, так что для тебя будет свой, более технарский способ варки борща.
2: Ну, если технарский способ, это надо придумать какой-то аппарат для варки борща, куда залил воду, заложил там свеклу, картошку, там всю хуйню. Вот, нажал кнопку «вкл», и у тебя там минут через 15 на выходе должен быть борщ. Как-то так.
0: Ну, правильное направление. Итак, обсидиан. Рассказываю. Для приготовления нормального борща действительно нужна картошка, там свекла и прочие вот ингредиенты. Но где же нам это вот взять, особенно взять время на это все? Поэтому мы идем на Говнозон или любой другой маркетплейс и пишем «пакет, суп, борщ». И покупаем борщ в пакетиках. Вот. Заливаем в кипяток, и через 15 минут у нас есть готовый борщ. Вкусно, приятно. Да, вот, милости просим к столу. Чего все заткнулись? Парируйте.
3: Ты уже накормил обсидиана.
1: Ну, блин, это же будет, по сути, просто какой-то вот бульон с травами и этими. Лучше уж тогда бич-пакет взять. Так, нам сейчас скажут, что мы ничего не читаем. А нам ничего не пишут.
0: Ну, смотри. Газированный бич-пакет — это отдельное блюдо. А газированный борщ — это другое блюдо. И даже по цене отличаются. Вот. Можно, кстати, такой газированный борщ забустить. Я обычно на 2 литра беру 2 пакетика. Вот, туда же, пока оно не закипело, выливаешь 2 яйца и перемешиваешь. Получаются такие вот, как бы, хлопья белка желтка, которые вполне себе очень вкусные и повышают нажористость такого борща. Вот. Еще, если пойти чуточку дальше, можно в такой же суп кинуть, например, какой-нибудь окорочок курицы и поварить ее сначала час, чтобы это мясо с костей сошло, и потом вот опять пакетик. Но это уже целый час надо варить, это явно не наш вариант.
2: Короче, чтобы было децл по вкусу, просто берешь ржаную муку и жаришь ее на сковороде без масла, без всего. Вот когда пошел дымок, значит, она дала вкус. И ты туда засыпаешь, мешаешь, вот тебе, пожалуйста, практически бесплатный усилитель вкуса.
3: Когда пошел дымок, уже надо звонить пожарным.
0: Ну, реакция Майяра при примерно 160 градусах идет. Ну, у обсидианы наверняка есть нижний подогрев с точным нагревом, так что разберется.
4: Когда пошел дымок... А когда пошел дымок, значит, у вас в доме выделился смоук.
3: Смоук, а ты просто берешь муку и кидаешь ее на сковороду, мы правильно поняли?
2: Ну, лично я так не делал, пиздеть не буду, но меня кормили борщом, вот с таким рецептом, и в принципе что-то в этом есть. Но только ее надо туда совсем немного, то у тебя суп станет густой.
3: Подожди, ты хочешь сказать, ты в суп кидаешь муку и ждешь, пока дымок не пойдет?
2: Нет, блядь, берешь сковородку, вот, ее разогреваешь. Желательно сковородка должна быть стальная или чугунная, ее разогреваешь, насыпаешь туда чуть-чуть ржаной муки, ее поджариваешь. Вот, далее эту муку высыпаешь в суп. Пиздец.
3: Без масла, без всего, просто вот на чугунную сковородку. Или она у тебя уже промасленная временно, временем?
2: Нет, ну конечно она промасленная от времени, но имеется в виду то, что масло туда специально лить не надо.
0: Короче, мы уже придумали вот столько вариантов. А, значит, можно использовать таблетки кофеин, бензоат, натрия. Можно использовать супрадин. Можно бустить жареной мукой. Можно газировать пакетные супы. Вот, даже пакетный борщ. Короче, вариантов масса.
3: А ты уже газировал борщ?
0: Да, и я даже выкладывал фотографии. Это было еще в прошлом году.
2: И что, и ко вкус?
0: Ну как, вполне съедобельно. Не могу сказать, что это ультра-топ получился, но очень даже. Фоточки я

0: Именно есть.
1: Кстати, насчет домашнего, я вот хочу, когда осенью мы вот соберем яблоки, сделаем домашний яблочный сок, его надо попробовать загазировать, потому что он очень кислый по сравнению с магазинным. Мне вот даже интересно.
2: Тебе надо сделать сидр, и вот этот сидр высокоградусный загазировать.
3: Только долбоёбы газируют сидр, потому что он и так должен получиться газированный.
1: Так, пойдем.
2: Ну а мы пойдем.
1: Возьми самое. Еще пиццу.
4: А я же спросить, ты баллон-то теперь уже ходил заправлять?
0: Или не заправляешь? Не домучиваю, меня самого замучивают, у меня то приставы, то долги, то это, то пятое, то десятое, мне как бы не до вот баллона.
2: А он у тебя все-таки закончился, что ли?
0: Да.
2: О, кто-то кричал, ло-ло-ло, вечный баллон.
0: Ну как вечный? Я, конечно, ожидал, что он на больше протянет, но я скажу так. У меня вся система сифонит просто пиздец как. Она совершенно не герметичная, но даже этого хватило почти на год.

0: А в чем проблема сделать герметичную систему?
1: Ну, первое, что сифонит, это вот прокладка между, видимо, редуктором и самим баллоном. Проблема в том, что у меня нет ключа на 32, а есть какое-то недоразумение, которым я обкусал вот эту зажимную гайку, вот, ну и как-то присрал редуктор вот к баллону. Вот. Называть это хорошим соединением я не могу, именно скорее присрал. Но it works.
2: А почему тебе спонсор не проспонсировал газовый ключ?
1: А потому что у меня больше нету спонсора.
2: Но он был.
1: Был, но его теперь нет. Так.
3: Мне кажется, что одна из присланных мне пиц не та, но в принципе сойдет. Вот, и одна из пиц я себе заказал с креветками, знаете, нормально.
2: Почему не с раками?
3: Не знаю, такое дело.
4: Не знаю.
1: Обсидиан, я тут несколько фоточек скинул. Во-первых, одна фоточка – это борщ с мясом. Конкретно такой я не брал, но можешь поискать. Вторая фоточка – это разорванная в клочья бутылка. У меня, кстати, вот эта бутылка единственная, которая осталась целым горлышком, обычно рвет саму резьбу на горлышке. Вот. Еще две фотки. Это тот самый борщ. Борщ – моя цена.
2: То есть ты прямо пакетик покупал бутылку, туда наливал воды и все это размешивал, да?

0: красавчик.
1: Не, я так понимаю, что он это все сварил, а потом уже газировал холодным.
2: Именно так.
3: Ну это ж такая ёбля.
1: Мне, кстати, вчера заходил друг, я ему, значит, сказал, что, типа, вот я такой, я газирую все. Я ему сказал про газированный борщ, а он

0: Вспомнил, что вообще как бы вроде борщ надо пить есть холодным, поэтому как бы газировать его нормально. Но мне кажется, это надо холодным есть не борщ, а свекольник.
1: Или окрошку.
2: Вы молоко уже газировали?
0: Молоко, кстати, нет.

0: Так, нам тут пишут. Сифонит прокладка между баллоном и канализацией.
1: Сетбаджи.
2: Кого шпатки для вот таких соединений вырезаются из обычной полиэтиленовой крышки для банки. Просто берешь ножницы и вырезаешь, и все. И не надо тут ничего заморачиваться. Ну, лично я, конечно, заморачиваюсь, я их точу из старопласта, но у меня есть токарный станок. А если надо по-быстрому, то просто из полиэтиленовой крышки раз-раз и примерно то же самое.
3: Смоук. Ты понимаешь, что ты заводчанин, а мы тут простые смертные? Ну, какой вырезать? И что ты вообще несешь?
0: Не-не, смотри, все просто. Берешь 3D-принтер, берешь ТПУ.
3: Так, блядь, тебя забыли спросить.
2: Ну, во-первых, я не заводчанин, я элита. Вот, а во-вторых, я даю совет мудрый.
3: Купить токарный станок?
2: Нет, взять пленовую крышку, взять ножницы, из нее вырезать прокладку, и все будет нормально работать.
3: Но ты ведь понимаешь, что если у тебя прямые руки, это не значит, что у всех прямые руки.
2: Не до такой же степени. По-моему, даже ЛН бы спился.
0: Нет, ну спиться может каждый.
1: Обсидиан, я тут немножко картинок отпустил.
0: Ебать.

0: Вот, картиночки на главной.
1: Давно я шок-контента не видел.
0: Да не, знаешь, не то чтобы шок. Меня только пугает вот это вот какой-то корейский перец. Что вот это такое?
2: Это перечная паста мисо. Нормальные люди с этим говном варят суп. Я попытался это говно намазывать на хлеб и запекать тосты. Вот, получается такая вот, такие бутерброды с говном.
0: Замечательно, а зачем?
2: Ну, остренькие, так все лучше, чем голый хлеб. И вот на последних трех фоточках как раз там именно это и запечатлено.
1: А нельзя запечь хлеб, а потом намазать эту пасту?
2: Можно, но это не так прикольно.
3: А, типа шитбургер.
2: Ну да.
0: Ну, знаешь, у меня от одного вида этих картинок начинает, так сказать, жопа подгорать. Ну, в смысле, такое вот ощущение, когда ты вот поел что-то острое и потом срёшь, когда оно не переварилось.
2: Нет, кстати, скажу так. Хотя эта хуйня действительно подается как нечто острое, я купил вот маленький пакетик. Это не паприка, это называется, блядь, я не помню, как называется эта хуйня. Короче, перца красного. И вот, знаешь, буквально одной ложки на литровую банку специй. То есть у меня зеленый лук, литровая банка такая большая. И вот всего лишь одна ложка вот этой красной хуйни. Вот, когда готовишь еду, там пельмешки или еще что-то, вот перемешиваешь всю эту хуйню и добавляешь столовую ложку этой смеси. И ты знаешь, остренько, иногда даже очень остренько, иногда даже жопу жгет.
0: Ну, я не сильно фанат острова, поэтому хз, что сказать. Но это да, могло бы пойти на жрущий конкурс.
2: Вот, ну, в общем, ты спрашивал, как выглядит газированный борщ. Мы вам показали. Там, кстати, и воронка показана, и как яйца в эту воронку просовывал.
0: Пиздец. Подожди, яйца?
2: Ну да, там же в одной из картинок видно, что такое, что там в воронке что-то желтое вот лежит. Это яйца.
0: Я вижу там только что-то похожее на курицу и какие-то вареные овощи, а желтое вот нет.
2: Ну вот то, что курица, на самом деле это яйца.
0: Бля.
2: Я же говорю, разбить яйца. Перемешать, они превращаются вот в такую как бы взвесь. Если совсем в кипяток вливать, то это может, у нас в детстве такое называлось суп со змеей. Вот, так что теперь у тебя есть все необходимые знания, чтобы приготовить борщ самостоятельно, самостоятельно его загазировать и при этом не опускаться до картошки, там, свеклы и прочих рецептов на Ютубе.
1: Ходить по городу и пить как Кока-Кола.
2: Да, можно, кстати, все вот сразу говорю, вот прям идеально было бы все это заблендить на каком-нибудь ультраблендере и уже потом это дело газировать. Вот вообще было бы. Вот. Еще, наверное, было бы ультимативнее, знаешь, добавить туда какой-то эмульгатор. Чуть-чуть горчицы, например. Или той же ксантановой камеди. Было бы, наверное, еще прикольнее. Но, сразу говорю, такие эксперименты я не проводил.
0: Это как Silent, но для шизов.
2: Я не знаю, вот что такое Silent, вот, но попробовать, по идее, можно, почему нет? Такой подходишь к девочкам, которые там в летнюю жару вот мучаются, говоришь: девочки, а хотите попробовать газированный борщ?
1: Блять.
2: У меня есть
4: какая-то... Тебе вызовут дурку.
2: Девочки, у меня не простой борщ, это борщ с ксантановой камедью.
1: Еще надо быть в солнечных очках и в черном-черном длинном плаще.
4: Обязательно.
2: Девочки, у нас сегодня акция. Первая доза борща бесплатна. Ну вот вы, кстати, ржете, а реально его расфасовать по таким одноразовым стаканчикам и вот охладить. И, в принципе, в парке каком-нибудь можно подходить к девочкам и пугать их.
1: Да можно и без этого пугать. Одной лишь фразой.
2: Ну, а вдруг они согласятся? Гораздо интереснее будет.
1: Мне будет интересно, что будет за девочки, похожие на мальчиков.
2: Ну, что похожие, что не похожие, это уже как повезет.
1: После газированного борща уже все сойдут, да? Я понял.
2: Не, ну вот представь себе, какая-нибудь тяночка говорит: а я всю жизнь мечтал о газированном борще, давай его сюда.
1: Знаешь, вероятность этого что-то настолько мала, что, мне кажется, еще много-много десятилетий пройдет, прежде чем такая тяночка появится.
2: Смотри, при бесконечно малой вероятности, но не равной нулю, мы не можем отрицать того, что первая попавшаяся тяночка, которая подвернется, как раз не будет той самой. Понимаешь?
1: Нет, ну я с этим согласен, но, опять-таки, вероятность настолько маленькая в текущих реалиях, что сколько тяночек тебе понадобится просить, чтобы эта вероятность выпала?
2: Еще раз, вероятность, даже бесконечно малая, может выпасть на первой тяночке. Первой, понимаешь?
1: Понимаю, да, но обычно, знаешь, вселенная всегда с этим жестока.
2: Да, здесь я с тобой согласен. Но я тебе даже больше скажу. При даже бесконечно малой шансе есть шанс, что две или даже первые три тяночки подряд выберут такое мороженое с борщом. Вот, даже такой шанс есть. Он еще меньше. Но каким бы минимальным он ни был, он существует.
1: Не-не-не, шанс такой же. Мы же не говорим, что мы встретим 5 подряд таких девочек. Если ты скажешь 5 подряд таких девочек, тогда да, он будет очень еще меньше. А так как мы хотя бы одна, то будет такой же.
2: Нет, я сказал 3 подряд. Вот, а что 3, что 5 подряд.
1: Блять, ну подряд, ну, пиздец, блять, одну хотя бы, а ты подряд уже обсуждаешь.
2: Короче, шансы на это есть. Следовательно, делать газированное борщемороженое желе надо.
1: О, кстати, хорошо напомнил. Есть еще шанс оказаться на Марсе. Обсидиан, где моя ракета?
4: Сначала она окажется у тебя в жопе, а потом уже на Марс.
1: А ты что, гей?
4: Ну, я же не сказал, что это будет моя ракета, в смысле, ну ты понял.
1: Ладно.
2: Ну, у меня от вас, Роберт Шекли, похмелье. Так, поскольку у нас уже конференция скатывается во взаимные оскорбления, Я предлагаю снова поменять тему.
4: Давай. У тебя есть идеи? Потому что у меня нету. Я вот сегодня выспался и все.
2: Диджей безыдейный.
1: Мы уже устали, парабайнки.
4: Тебе можно.
2: На Обсидиан, если почитать нечего, а нам ведь, наверное, что написали?
4: Нам только написали, вот дурачок, нужно предлагать окрошку.
2: Кстати, двочую окрошку. Вот, знаете, были такие советские автоматы, которые торговали соками. Представляли они из себя такой прямоугольник, полупрозрачный. В середине была такая железная дура. Вот, и на эту железную дуру струйкой наливался сок. Вот, причем сока, как правило, там было половинка, ну, где-то там на донышке, там треть, наверное, или половинка этой хуйни. Вот, то есть эта железная дура из сока постоянно вылезала, а сверху на нее именно струйкой наливался вот сок, циркулировал. То есть, по сути, это был холодильник, вот, и всегда вот были холодные соки. В принципе, адаптировать такую систему для окрошки вообще было бы ультра-топ.
1: Но будет ли окрошка крошкой по мегаблендера?
2: Хороший вопрос, но нам ничто не мешает, кстати, и не блендерить окрошку. Смотрите, есть, допустим, у нас какая-то миска. Скажем так, порционная миска. Пластиковая миска. У нас же тяночки одноразовые, вот, и мы тяночкам тоже даем одноразовую посуду. Вот. Соответственно, мы под эту посуду подгоняем определенное количество там, длинно порезанных колбасок, длинно порезанных яиц, длинно порезанных там, овощей. Вот. Все это дело дозируем, вот, заливаем необходимым количеством кваса. Всему этому даем атмосфер 20, нам не жалко. Вот. Потом это дело через пеногаситель наливаем уже через большой шланг в финальную одноразовую посуду и даем тяночкам. Профит? Профит.
1: Пиздец, мне уже интересно, а тесто можно загазировать? Вот именно не такое тесто, а жидкое тесто.
2: Загазировать можно все. Вопрос тут в другом. Как это жидкое тесто потом извлечь? Дело в том, что если
1: Я к тому, что, например, если тесто к блинам загазировать и потом из этого теста блины приготовить, что получится вообще?
2: Но они будут пышные-пышные, такие, с дырочками-дырочками.
3: Можно же туда проще дрожжей подбросить, и оно само все загазирует без лишней ебли.
1: Ну, блядь, там эти дрожжи срут, понимаешь, пукают.
2: Ну, пукнут дрожжи... Ну, пукнут дрожжи, это и есть углекислота.
1: Я думаю, там не только углекислота, там еще их трупики остаются.
2: Да, вот, и как раз вот эти белки как раз становятся такими склизлыми и помогают вымешивать тесто.
5: Ой, вы посмотрите, тут кто-то смотрел Жданова.
3: Дрожжи, это если что, грибы, а не бактерии там, и не инфузории, туфельки.
2: Ну, а как это против трупиков влияет?
4: Ну, мы же едим трупы грибу.
3: Ну да, я к тому, что Кью это самое утверждает, что у них там трупы остаются, и это полный пиздец. Ну, на самом деле нет.
1: Разве?
2: Ну ты жареные грибы пробовал?
1: Ну да.
2: Ну вот считай, что ты добавил в тесто очень мелко порезанных грибов. Они сделали пукнум, а потом их кинули на сковородку, и они там умерли, крича от боли.
3: Обычные грибы всякие, там, красноголовки и так далее, тоже, кстати, пукают углекислым газом, если что, и это никого не смущает.
2: Блять, мы так через пару итераций дойдем до моей бесконечной блинницы. Мне придется
1: ехать. Я привел как раз протесты с блинами.
2: Вот, мне придется ехать к Смоуку и вот срочно делать, вот заставлять его работать и вытачивать мне бесконечную блинницу.
1: Но это будет уже не та самая бесконечная блинница, это будет газированная бесконечная блинница.
3: Так хули ты тормозишь, блядь? Ёпа-мать, я ж тебе 15 раз уже сказал.
2: Блять, у меня приставы и другие приключения.
3: Блять, автосопом. За месяц, ну,
1: за месяц поедешь. За месяц.
2: Ну, вот я вот уже думаю, вот все действительно бросить нахуй, и вот действительно.
3: Молчи, что я на постоянку не пущу. Нахуй мне нужен такой пассажир на постоянной основе.
2: То есть, я все бросаю, еду к Смоуку автостопом, где-нибудь к ноябрю приезжаю к нему, а он мне говорит: не-не-не-не-не-не, вы тут там нахуй не усрались.
3: Я имею в виду на постоянной основе, а так недели на две едь, вообще похуй, только очко не дрочи при мне.
1: Блять, Смоук, научишь ведущего токарному мастерству, он будет на станке, вот под мастерьем точить детали, хули тебе.
3: Боюсь, что двух недель для этого не хватит, мне самому лет понадобилось, чтобы более-менее прилично начать что-то точить.
1: Ну вот, у тебя уже есть опыт, вот.
3: Потому что тут не только теоретическая база, тут больше-то практическая база играет роль.
1: Ну так станок-то у тебя есть.
3: Ну есть, и у начальника всего 10 пальцев и 2 глаза.
1: Ну а ты думаешь...
2: Погоди, Смок, ты думаешь, что 10 пальцев и 2 глаза на 2 недели будет мало?
3: Ну, учитывая твои способности в токарном деле, они около нулевые, уж поверь. Вот, то я думаю, что будет мало.
2: Не пизди. А в детстве у бабушки была швейная машинка. И, соответственно, там было внизу такое большое колесо, которое приводилось от педали, а вверху малое колесо. И вот через ременную передачу оно передавало движение. Я любил иголочку взять и вот по колесику, которое сверху, вот, поелозить. Вот. То есть я уже в детстве, когда я еще вот был совсем-совсем сосницким, я вот любил потокарить. Вот. Конечно, получал за это пизды. К сожалению, с тех пор машинкой никто не пользовался, в конце концов ее просто выкинули на помойку. И это печально.
3: Не, ну все, тебе третий-то разряд минимум надо давать.
2: Да. Так, ну
3: я
2: ладно.
3: Я раньше, знаете, как делал, вот, когда я еще только начал токарить, это было в 9 классе, я брал совковую дедовскую дрель, вот, надевал на сверло морковку, ну, морковину, брал стамеску, включал дрель, ну, я ее к полу привязывал веревкой, у меня там это... Так сказать, была такая одна половица, ее можно было отодвинуть, чтобы там был вход в подвал. Вот, я ее приматывал веревкой, водил стамеской по моркови и вытачивал там всякие ёбы. Прикольно было, там с моркови такая стружка сходит ебическая.
2: Вот раньше шутили то, что деревянные игрушки, прибитые к полу или прибитые к потолку, это все фигня. Вот, детские игрушки Смоука, вот это да.
3: Бля, ну как видишь, смех смехом, но я теперь ёба-токарь топовый со своим станком. Все идут ко мне и хвалят.
1: Дилдаки, что ли, точишь?
3: Не, не дилдаки, а детали технического применения.
4: Дилдаки, но для машин.
3: Ну, типа того, да, с машинам было хорошо.
4: Ну, типа.
2: Чё тебе кричите? На изображении машины, которая делает хорошо.
3: Ну, началось.

0: Так, нам тут написали. Сейчас. Ну, такая машина хорошо делает, но ее надо все-таки это из силикона отливать, а не вытачивать на токарнике.
1: Ну вот то, что на предыдущей фотке, там практически все является телом вращения. Так что то, что на предыдущей фотке, как раз можно сделать на токарнике.
2: Ну да, чтобы упростить, убрать нахуй эти стеклянные колбы, заменить ее на нержавейку. И все можно.
0: Так, нам тут написали. А еще поздравляю всех с годовщиной 6 или 7 лет сгорания студии Kyoto Animation. Я не совсем помню, в чем цемис, но что-то да было. Так, Анончик пишет. Сап Радева, я тут подумал. А зачем учителя? Как же повезло сегодняшним детям, общаясь с искусственным интеллектом, имея гибкий разум с рождения, волей и неволей научишься всему только хорошему, если ИИ имеет средний IQ от 130, то ты и сам начнешь как он вырабатывать. Зачем, к слову, нужно образование? Если сейчас можно посадить ребенка за общение с ИИ, он разложит все ровно и без усилий. Скоро каждый ребенок, попробовав AGI с рождения, будет становиться супергением. Нет, этого будущего мы ждали.
2: Не будут они становиться супергениями, они будут становиться супертупыми и беспомощными.
1: Походу, обсидиан на циферку. Вот, сейчас происходит... Что, не происходит подскока?
0: Ну, я вот подскочил, взял трубочку, а там повесили. Я так и не понимаю, что это вот такое, но иногда случается, типа, в чем смысл?
3: Тебя сканируют?
2: Я тебе открою секрет, это военкомат бивает. Я думаю, ты понял, о чем я.
0: Не, ну, бля, не в субботу же вечером.
3: Ну, такая замечательная.
1: Ну, так вот, по поводу ИИшечки и школотронов. Скажу честно, в какой-то степени я им завидую. Будут ли они супертупыми? Не думаю. Вот. Главное, что если с самых малых лет, там, с 5 лет, скажем, а лучше еще раньше, у них будет доступ к ИИшечке, то это просто будет, я считаю, охуенно. Если ИИшечка будет с такой моделью поведения, что она будет ребенку давать импринтинг к тяге знаниям, к познаванию нового, к попытке увидеть весь мир, потрогать все и вся, то есть то, с чем ребенок как раз изначально рождается, и что пока еще не убито школой, то это было бы, я считаю, просто охуенно. Матери-свиноматки, отцы-алкоголики просто нахуй не нужны. Дети, воспитанные ИИшечкой, я считаю, были бы просто охуенны и идеальны. Для чего нужна школа? Да.
3: Были бы охуенны и идеальны, но их бы никто не увидел бы.
1: Сейчас раскроешь свой тейк. Вот, значит, для чего нужна школа? Школа нужна для того, чтобы ребенку вдолбить в его молодые девственные мозги какие-то социальные нормы. Например, то, что нужно любить родину. Вот. А ребенку это для достижения счастья в жизни нахуй не нужно. Родителям это для достижения счастья в жизни тоже нахуй не нужно. Обрати внимание, Анончик, у нас не просто бесплатное образование. Мы бы могли бы им гордиться, если бы оно было бесплатным. Нам сказали, что вот ура, в России бесплатное образование, бесплатная школа, замечательно. Нет, Анончик, у нас в России обязательное среднее образование. То есть оно не просто бесплатное, оно обязательное. Опции не ходить и не слушать говно, которое тебе хочет залить государство в голову, ты не можешь. То есть фактически школа, она должна рассматриваться не как средство для образования, а как средство для подавления и порабощения. Вот в этом контексте, да, школа до сих пор нужна. А как средство контроля и надзора, да, школа до сих пор нужна. Вот. В идеале, конечно, если вот у тебя родятся дети и у тебя будет дохуя денег, что бы я сделал? Я бы перевел детей на домашнее образование. Учителям бы просто платил взятки, чтобы они приходили ко мне домой и уходили. А ребеночек учился с ИИ. Это прям было бы идеально. Вот просто идеально.
0: Подожди, а вот ребенок как будет учиться с ИИ? Это какая-то программа, которая вот, ну, то есть у нее есть какая-то, скажем так, заложенный, так сказать, курс, а ИИ его вот там индивидуально этому обучает, либо вот ты ему даешь код-код, а он через какое-то время начинает вот ему поклоняться и делать что-то там непонятное.
1: Да, здесь есть риск, то, что ИИшечка объяснит ребенку то, что самое дорогое в его жизни, что есть, это не его жизнь, не родители, не государство, а подписка и текущая сессия.
2: Дело-то даже ведь в другом, ей будет массовое внедрение ИИ для школоты, вы что думаете, они будут по чат-GPT, что ли, обучаться или по Клоду? Ну, давайте над этим подумаем с первого раза.
1: А почему нет?
2: Ну, потому что государство не допустит, чтобы какие-то там независимые чат-боты массово обучали школоту, понимаете? Вот, школоту будет учить какой-нибудь там православный и там, блядь, ГБшный.
3: Алиса.
2: Все вместе.
1: Ну вот я же поэтому говорю, даже в нашей сраной стране можно перевести ребенка на домашнее образование. То есть у ребенка будут личные учителя, и ходить в школу он не будет. Это сделать сложно и дорого, но это сделать можно. Это я же сказал, первый шаг. Второй шаг – платить учителям взятки, чтобы они приходили и уходили. То есть они по-хорошему учитель должен прийти домой, бесплатно провести урок и съебать. Вот. Ты же ему платишь из своего кармана, чтобы он не учил твоего ребенка. Чтобы твой ребенок мог учиться, точнее, не учиться в школе. А то, что он будет учиться у условного чат GPT, это твоя работа. Это ты должен сделать.
3: Пиздец, блядь, приходить, чтобы учитель приходил домой, блядь, ты в каком веке живешь? Ты внучай его, что ли, забыл уже?
2: Ну, прикол-то в том, то, что систему не интересуют отдельные школотроны, систему интересует масса школотронов, вот, ну хорошо, одного ты там выдернул из системы, дал ему своих этих чат-ботов. Вот, а когда дело дойдет до массового применения, вот тут-то мы свою лапу-то и запустим обязательно, потому что у 99% будет нет ни на взятки, ни на домашнее обучение.
3: И они смогут. Ты это насчет гордеть, и тебя вот вообще пиздец не слышно.
1: Да, желательно смог, говори в микрофон.
2: А, да это у меня интернет, наверное, красит.
1: Нет, это не интернет. Это точно не интернеты. Попробую еще вытащить микрофон из ануса.
2: Нет. У меня не микрофон, я в телефон, через телефон с вами общаюсь.
1: Ну вот ты, видимо, периодически закрываешь пальцем дырочку микрофона, и становится как, слышно, как из жопы.
2: А, ну, может быть, сейчас нормально слышно.
1: Да.
2: Ага, ну вот я вкратце предыдущую свою репку скажу, то что когда дело дойдет до массового применения ИИ среди школоты, то тогда государство-то свою лапу обязательно и запустит, потому что систему единицы не интересуют, их интересуют массы. Вот, ну, одного ты там шкалотрона выдернул, обучил тут своего через свои эти чат-боты, да всем похуй, он погоды не сделает. Вот, да и у большинства быдла, у 99,5% нет денег на домашнее обучение, взятки для педагогов.
1: Смог, я с тобой согласен. Но, скажем так, я вот все-таки считаю, что мне в жизни повезло. У меня с малых лет был компудастер. И вместо того, чтобы социализироваться с быдлом, я социализировался с компудастером. Вот. Помогло ли мне это в жизни? Не знаю. Но мне кажется, что да. Вот. Могло быть гораздо хуже. Вот. И лично на своем опыте я могу сказать, что жизнь, социализация с компудастером – это круто. Вот. Нужно ли так делать для всех? Конечно, нет. Но даже, смотри, даже я, выросший в советской семье, вот, даже я, выросший в семье инженеров, то есть нищеты, ну, смог это дело пройти.
2: Ну, вся социализация с компудастерами приводит к социофобии и атомизации общества. В итоге все это в конечном счете приводит к демографическому кризису и вымиранию.
0: Да, тоже же общество – это то, чего хотят сейчас вообще все власти, вот примерно во всем мире.
1: Да, и, кстати, вот из-за этого я вполне себе могу вымереть как вид. Вот, так что... Keep it going. Вот, в любом случае, смог, смотри, мы не пытаемся спасти весь мир. Вот, мы не пытаемся сделать мир лучше, краше. Мы не пытаемся сломать государство. Зачем нам это? Вот, в первую очередь, мы, наверное, хотим нашего собственного ребенка оградить от всего говна, которое его ждет в школе. Наверное, мы хотим дать нашему ребенку хорошее образование. Вот, что самое главное я бы хотел для своих детей, это то, что мои дети должны быть любознательными, тянуться к науке, тянуться вообще к знаниям, пытаться всегда находить что-то новое. Вот. То есть не задалбывать их, читай, сука, читай, мразь, читай, читай, читай, читай, падла. Вот. А чтобы ребенок сам хотел читать, чтобы ребенок сам хотел узнавать, чтобы ребенок впитывал информацию как губка, чтобы он был информационным наркоманом. Вот что я хочу. Это для своего ребенка я бы такое выбрал. Естественно, самое главное, что я бы потребовал от программы образования, это чтобы ребенок был успешен в жизни. Например, я бы ввел такой курс, как уроки пиздежа. Как грамотно пиздеть, чтобы тебя на пиздеже не спалили, вот, но при этом ты мог поиметь свои профиты. Как правильно заниматься риторикой, как правильно подставить коллегу по работе, вот, и другие интересные вещи, которые помогают в нашей непростой жизни. Естественно, в массовом образовании таких предметов в принципе быть не может. Ты согласен?
2: Ну, для того, чтобы родить ребенка, надо, во-первых, иметь кое-какие социоблядские навыки все-таки. Вот, а видишь ли, то, что ты сказал, сделает из ребенка, опять же, эгоиста, и он не станет продолжателем твоей династии, потому что социальных навыков у него будет ровно. Да, информационный голод будет, базара нет, всего остального не будет.
1: Я считаю, эгоизм – это как раз очень даже хорошо. Вообще, в целом, считается, что по современной теории эволюции твоя основная задача – передать гены. То есть все твои желания, то есть быть королем мира, иметь все деньги мира, золото, там, бриллианты, там, все на самом деле вторично, а первично – это оплодотворить самку. Причем чем больше ты оплодотворишь самок, тем лучше.
4: То есть, вот если выбирать между горой золота и там гаремом девственниц, гарем девственниц гораздо лучше с точки зрения эволюционного эгоизма. Вот. И если это будет, ну, условно говоря, такой ультраговнюк родиться с эгоизмом, с возможностями, с желаниями, то он размножится лучше всего. С эволюционной точки зрения это самая главная задача.
2: Ну, бля, большой вопрос, сможет ли он каким-то образом вообще размножиться после такой якобы социализации. Социализация — это что такое? Это общение с себе подобными. Вот это, опять же, пример семьи, то есть ты, будучи пиздюком, смотришь на маму с папой и фактически повторяешь их поведение. Если у тебя семья дисфункциональная, как, например, у тебя, ну или у меня, то в итоге ты из размножения выбываешь, что, впрочем, подтверждается практикой, в частности, тобой и мной, и многими другими.
4: Да, но это как-то слишком жестоко, потому что, смотри, ошибка произошла много-много лет назад, когда моя папа с мамой, они встретились. Вот тогда уже произошла ошибка. Возможно, ошибка даже произошла еще раньше, когда воспитывали моего папу и воспитывали мою маму. То есть, какой был в тот момент общество, какие были настроения общества, какие были настройки социума, вот. А расплата за все это даже не у отца и матери, они там как-то сумели спариться. Ладно, расплачиваюсь за это я. То есть и отец, и мать у меня уже умерли, а я продолжаю жить и расплачиваться. И продолжаю жить на тех самых настройках и принципах, которые царили в те времена и были актуальны в те времена, когда воспитывались мои отец и мать. Понимаешь? То есть ошибки были в далеком-далеком прошлом, а расплачиваюсь за них я.
2: Важно, ну, в принципе, все логично, что тебя не устраивает.
4: Бля, не хочу расплачиваться. Пользователь мудрого.
5: Да, я здесь ведущий. А мне кажется, ты слишком категорично относишься к своим родителям. И слишком недооцениваешь ту жизнь, которую ты получил. Ну просто вот так посчитай, допустим, сколько лет ты проживешь, и сколько мир существовал до тебя, и сколько он будет существовать после тебя. То есть твоя жизнь — это просто мгновение в небытии. И ты должен просто вопить от счастья, что ты просто появился на свет, вместо того, чтобы хаять своих родителей.
4: Ну, с этой стороны, да. Вот. В конце концов, все может познать в сравнении. В конце концов, я мог родиться, ну, если уж совсем такой вариант берем крайний, я мог родиться в нищей семье где-нибудь в Африке, заболеть при рождении СПИДом, вот, и всю жизнь впахивать на рисовых плантациях. Вот. При этом мои родители сдавали бы меня в сексуальное рабство, и там в 18 лет я бы умер от сифилиса. Вполне себе такое возможно было бы. Но у меня есть другие сверстники, которые вот ездят там по городам, странам, плавают там на всяких корабликах, прыгают с парашютами, вот, и ведут куда более интересную жизнь, чем я. Жизнь задворника и интеллектуала. Вот, они пьют пиво, им даже пиво нравится. У них не болит печень, и им дают тянки. Вот, и тут я думаю, что, ну, конечно, да. Если сравнивать меня с мальчиком из какой-нибудь африканской семьи, я, конечно, пиздец как преуспел. Ну, вот как-то хочется и на корабликах покататься, и с парашютом попрыгать, и дочку миллионера выебать. Вот это вот все. А этого у меня нет.
5: Ну, так извини меня, это, как говорят, сам кузнец своего счастья. Вот, а то, что ты сравниваешь с другими более успешными людьми, то я открою тебе большой секрет, что все эти прыжки с парашютом, поездки на корабликах — это просто понт и такая ярмарка тщеславия, которыми люди просто пытаются самоутвердиться, то есть доказать, что они не пыль подноготная, а что-то из себя представляют. И те кошки, которые скребутся у них на душе, они могут быть такими, что тебе даже и не снилось, то есть по большому счету. Вот. И, допустим, если я, допустим, буду говорить сейчас о своей колокольне, то единственная проблема, которая меня сейчас как-то напрягает в плане жизненного существования, это то, что мне, да, становится скучно.
2: Ну вот тут могу только дульчевать муму и добавить, что ни одна вещь счастливой тебя не сделает, потому что в природе действует всего, скажем так, ну, два закона счастья. Это выживание и размножение. Природа не знает такого понятия, как деньги и вещи. Вот, и по себе могу сказать, я вон два раза летал на параплане, у меня есть мотоцикл, я на нем пол России объехал и в Казахстан заехал, ну точнее был мотоцикл, вот, и ничего из этого счастья не приносит вообще никак. И все это хуйня собачья.
4: Нет, это приносит счастье. Это приносит счастье. Например, у тебя мотоцикла нет, а у твоего соседа есть. И когда ты приобретаешь мотоцикл, у тебя счастье. Проблема в том, что в этот момент сосед приобретает автомобиль, а у тебя все еще мотоцикл. Ты ебешься на трех работах, покупаешь автомобиль, и у тебя счастье. Первые 5 минут. Потому что в этот момент сосед покупает яхту, а у тебя ебаный автомобиль, а у него яхта.
5: Слушай, я не верю. Я вот верю тебе, что у тебя, у твоих одноклассников есть собственные яхты. Ну просто, ну не бывает такого. То есть обычно, как бы, ты и твой сосед, вы плюс-минус в одной и той же лодке. И когда ты, допустим, покупаешь машину, ты не просто машину покупаешь, а ты еще покупаешь огромный такой вагон разного геморроя. Начиная с автостраховками и заканчивая там техобслуживанием. То есть, и поэтому, и если ты, допустим, честный пассажир и пешеход, то тебе во многом это даже выгоднее, чем владеть собственной тачкой.
4: Я согласен. Но вместе с автомобилем ты приобретаешь и социальный статус. То есть, вот ты сейчас, например, с бензиновым кризисом стоишь в пробках, ты ждешь возможность заправиться, но твой статус никуда не делся. Ты имеешь возможность поставить какую-нибудь ебанутую аудиосистему и просигналить всему кварталу, что у тебя произошло половое созревание. Вот. Ты можешь показать девочке условный размер своего кошелька. Вот. А это уже как раз социальные взаимодействия. А социальные взаимодействия конвертируются в твое размножение.
5: Тогда знаешь, я тебе могу контрпример. То, что ты сейчас сказал про статус, это то, что ограничивается исключительно материальными объектами. Но есть такая еще составляющая статуса, как культурный багаж или как культурная составляющая. То есть это объем тех знаний, языков, навыков, там, манеры говорить, шутить, юморить. То есть вот это все, оно, ну, не приобретается за деньги. Это то, что ты накапливаешь на протяжении своей жизни. И, возможно, какую-нибудь девочку заинтересует не то, что ты там катаешься на гелике, и двух слов связать не может, а то, что ты, допустим, ходишь там в кардигане, там, не знаю, и при этом юморишь там про Томаса Пинчина, например.
4: Согласен. Согласен с твоим тейком. Мои родители говорили то, что очень важна начитанность. И, соответственно, в доме была домашняя библиотека, из которой я не прочитал ровно ни одной книги. Ну, может быть, одна-две книжки там были, какие-то детских рассказиков, и все. Потому что для моего поколения начитанность уже была не актуальна. Вот. Я сам всю жизнь качал интеллект. Я, например, с малых лет учил английский язык. Я не могу сказать, что я свободно speaking in English from my heart, но вполне себе с американцами я устно общался, и мы друг друга понимали. Вот это мои скиллы, которые я тягал долгие годы. Я долгие годы программировал на практически всех возможных языках программирования. Вот. Я всячески вот тянул свой интеллект, и вот у нас сейчас 3182 Йольт. И что? Языки нам сейчас, по сути, знать, ну, это понт. Смотрите, я могу говорить на русском, and I can speak in English, English too. Но это только понт. Почему? Чтобы понять друг друга, нам нужен Google Translate. Все. Мы можем говорить на любых языках мира, общаться с кем угодно, вот, в реальном времени. То есть знать язык нам сейчас не нужно. Знание обесценилось.
0: Ну, знаешь, вот я представляю, как ты вот трахаешься с Тяночкой, она тебе что-то там вот, хардер, а ты такой, о, да, давай, и, ну, короче, ты понял. Это не то место, где бы я хотел рядом Google переводчик.
4: Ты знаешь, он будет. Через пару лет он будет и даже в этом месте. Вот. Я, если что, смотрю порнуху уже с переводом на русский язык. Если хотите, могу дать пару сэмплов. Я вот буквально на днях вырезал кусочек порнухи, которую я перевел именно на русский язык с живыми голосами Яндекса.
5: Тут есть одна маленькая проблема, мне кажется, то, что, допустим, переводит нейросети, это бог с ним. Но тут теряется такой момент, как интонации, эмоции, невербалика и прочие там просодии языка. То есть все люди, они говорят...
4: Кстати, у Яндекса два режима. ТТС и живые голоса. Живые голоса, вот эти невербальные вещи, очень сильно пытаются, ну... изобразить, мимикрировать.
5: Но у них не получается.
4: Да, ну, смотри. Ну, не скажу, что совсем не получается, но, по крайней мере, они пытаются.
2: Смотри, начальник, что касаемо английского языка. Вот, человек, у которого по IELTS, предположим, набрано 10 из 10, вот, у которого лондонский выговор, в рот выявят любую нейросеть, вот, по востребованности. Ну, я имею в виду то, что это самое этого человека в мире примут вообще везде, куда хочешь, куда угодно. Вот, далее, это умение подключать нейросеть для перевода никак не поможет тебе в съебывании сраной рашки и устройстве на нормальную человеческую работу. Ну, понимаешь, о чем я? То, что не заменит это никак реальное знание.
5: Ну тут просто есть момент, я вот хочу немножко как бы снять розовые очки, но на самом деле среди высококвалифицированных специалистов там есть проблема, что часто таким выпускникам отказывают в том, что они слишком компетентны для стартовых позиций. Ну то есть говоря, допустим, человек устраивается, например, не знаю, менеджером по продажам, и он знает великолепно английский там, допустим, да, и урду, два языка. А ему говорят, слушай, чувак, ты слишком хорош для нашей компании, и мы тебя не можем нанять, у тебя тут зарплата будет слишком низкая, поищи-ка ты в другом месте. Вот. И второй момент, то как бы места, где требуется такой высококвалифицированный английский язык, они чаще всего являются довольно блатными. То есть в том плане, что на них всегда присмотрен какой-то определенный человечек, который является чьим-то родственником, сыном, дочкой или прочее. И простому чуваку улицы, которому посчастливилось овладеть лондонским английским, туда попасть будет тоже крайне непросто.
2: Но тем не менее, да, эти знания уже будут, и в случае чего ты без проблем можешь обкашивать вопросик с джентльменами из сети.
5: Ну, для этого надо сначала перепоманч.
4: Так, Obsidian, я тут скинул две ссылочки, запусти их на Глагне.
0: Так, сейчас запостируем.
4: Вот, анончики, посмотрите, пожалуйста, вот эти две ссылочки. Вот, там вполне себе хорошее выражение голоса, интонации. Ну, конечно, это не идеальный перевод, но вот окей.
5: Просто просто я могу вставить, что будет в будущем, если так будут изучать языки, например, дети, ну или они вообще никаких языков изучать не будут, но тем не менее, они будут как попугаи копировать интонации, получается, Яндекс нейроперевода, и они будут говорить, допустим, не живым голосом, живыми эмоциями, а просто копируя нейросетку, и они будут такими, как это правильно сказать, инкубаторными, что ли.
4: Ты знаешь, инкубаторные дети все равно гораздо лучше, чем дети от шизички и отца алкоголика. Это все равно гораздо лучше.
0: Так, дайте
5: ну, нет,
0: что я... нам тут написали. Можно ли вы это?
4: Нужно. Ты ж, сука, ведущий, блядь.
0: Не, ну вы тут так просто бурно разговариваете. Так вот, по порядку. Социальный предмет, как стать крысой и всех обманывать. Если бы так было, то такие говнюки бы уже родились и стали бы идти во власть. Так, подожди, ёбана. Какие нахуй покататься на корабликах? Ты же панк, ты выше этого. Скучно ему, блять, будь благодарен. Скучно, пойди поработай. А почему ты еще не стал успешным? Ты со своими знаниями жил во время бума роста IT. Ты мог заработать на безбедное существование. Есть еще...

0: всклокоченные волосы, немытые, обязательно немытые. Вот. А, скажем так, нужно было говорить на неизвестном людям языке. Вот. Не на английском, не на русском, а вот на именно неизвестном. Вот тогда было сразу понятно, да, вот это айтишник. Вот я из тех айтишников, вот, которых я описал. А то те чмыри, которые сейчас носят пиджачок и галстучек, это я их айтишниками не считаю в принципе.
1: А у меня вопрос. Ты же понимаешь, что айти, как бы даже в нашей стране, это достаточно старая такая область информационная. Ну, то есть берем даже кибернетические системы и первые прото-ЭВМ. То есть, и получается, твой образ такого маргинала-программиста, он немножко не вяжется с образом, допустим, советского инженера, который программирует на перфокартах. То есть,
2: ты знаешь, вполне себе вяжется, на самом деле, потому что я таких кадров встречал. То есть, они не обязательно чуханы, но, скажем так, вот странные аутисты, да.
0: Именно что вяжется. Вот, но я самый главный тейк. Это не за...
2: Ты прерываешься.
0: Кончил.
2: Вот. Так, остальные скажите что-нибудь, это у меня интернет отъебнул или у...
1: Нет, я тебя слышу, я «ы» не слышал.
2: А, значит...
0: Здравствуйте, я есть или Азим нет?
2: Ты есть. Ты...
0: О, отлично.
3: Нормально, слышу.
0: Вот. Ну, в общем, я к чему это сказал? То, что я всю жизнь получал скиллы, вот, и у нас сейчас в 3182 Йольде они стали просто не нужны.
1: Ну, это значит, вот тебе что-то сделать другое, там, делать не ради чего-то, там, например, какой-то цели, а просто вот, ну, по приколу, допустим. То есть по угару. То есть если тебе какая-то деятельность приносит удовольствие, то это уже является твоим вознаграждением. Вот, а если ты что-то делаешь через силу, то, видимо, что ты что-то делаешь не так.
0: Ну, слушай, я всю свою жизнь делаю что-то через силу. Например, любая блядская работа – это работа через силу. Блядь, покажите мне нормального человека, который хочет, блядь, работать. Я вот не хочу работать, нигде, никак.
1: Слушай, минуточку, ты хочешь такого человека
4: разграничить понятие работы и труд. Это разные вещи.
1: Можно я и тебе вот отвечу? Я вот, например, такой человек. Я люблю свою работу. Я научился ее делать, и она мне по кайфу. И когда работы нет, мне становится просто, ну, блин, невыносимо. То есть я начинаю там нервничать, переживать или еще что-то. Курить опять же, потому что, блин, надо что-то делать. А что делать-то? Что делать-то? Понимаешь, и как бы это, как это сказать, у меня тоже был период, когда работа была в лом, в тягость, в трудность, но это, как всегда, это момент входа, и это Бадермайнхоф, то есть чем как бы меньше у тебя знаний по факту, тем лучшим специалистом ты себе кажешься, и ты сомневаешься в этом. Вот. А чем больше ты опыта приобретаешь, тем увереннее ты в своих скиллах становишься. Вот, то есть и для меня эта работа всегда была...
4: И популистичней становишься. Это неизбежная кривая, да. В смысле?
2: Продолжай. Блять, можно я дочитаю наше сообщение? Спасибо. Так вот, что там еще пишут? Есть еще такая социальная составляющая, как душнилин. Прекращай. Вот, это, кстати, важное замечание, да. Вот, про то, что быть, много знать и много уметь, это не рецепт успеха.
3: Начальник, можно же еще просто выйти и зайти и заняться чем-нибудь другим.

0: lindo.
1: Так я не понял, Аксинь, ты дочитал уже сообщения все?
2: Нет, продолжаем. Так мы определили, что Войс на самом деле понтуется. Я правда не понял, чем, но ладно. Хамстер автопереводит сабы. Окей. Язык учат не чтобы использовать переводчиком, а чтобы расширить границы и открыть двери других стран. Ну, кстати, да, потому что для меня и на самом деле для абсолютного большинства людей в этом мире будет немножечко странным концепция вот смолтолка через переводчик. То есть вот где-нибудь там, не знаю, в магазине, просто на улице вот там задать какому-нибудь прохожему вопрос и делать это через переводчик, ну, знаешь, странновато. Такие блатные места, как переводчик, гид или помощник юриста, да. Не понял, почему это было написано, но окей. Длинное сообщение. Саб Инцелач, я вас слушаю и думаю, какие же вы поцедевственники. Девочкам нужны эмоции, забота, интерес к ней, внимание. Заботу вычеркни, интерес тоже, в остальном да. Так, продолжаю читать. Ну и не быть чмоней. При этом не быть безмозглым ёбарем террористом, как Обсидиан. Уметь связывать слова в предложении и уметь слушать тоже необходимо. И учитесь проявлять инициативу правильными словами после анализа личности. Не будьте черствыми хуемразями, спрашивайте, интересуйтесь у девочки, чего она хочет, что она чувствует, учитесь вести разговор, учитесь пиздить и рассказывать всякую интересную хуйню. Так. Я могу ответить на это сообщение длинным монологом, давайте зачитаем остальные. Рваные штаны и гнилая футболка были потому, что у людей не было другой одежды, а не потому, что их это отличало как гениев информационных наук. Но почему у них не было? Потому что на них не было, на это не было денег. А также пишут, образ советского инженера компьютерных наук не вяжется с перекидывателями жасонов и красильщиками кнопок. Вот, это все, что мы писали.
1: Спасибо. Так вот, в общем, Аноны, если у вас появляется потребность, что вам нужно утром вот идти работать на какого-то дядю, поздравляю, вы любите работать, вы раб. Если вы просыпаетесь утром и вам хочется сделать просто заняться какой-то хуйней, которая вам интересна, вот не на дядю, а на самого себя, поздравляю, вы трудящийся, вы любите труд.
2: Нет, а если я просыпаюсь с мыслью, блядь, мне вот придется идти вот на какую-то работу и что-то вот делать, чтобы мне было завтра что есть, то кто я?
1: Ну, раб.
0: Я больше скажу, я хотел бы заниматься какой-нибудь хуйней для себя. Например, я хотел бы для начала построить полный аналог Флюгегенхайма. Вот, чтобы дрочить все свои дырочки на максимальной скорости, на максимальных частотах и выходить за границы возможного. Но внезапно выясняется то, что моторчики, проводочки, электростимуляторы и прочие интересные штуки стоят денег. И на дороге не валяются, и на деревьях почему-то не растут. И все это нужно, блядь, покупать. Покупать за сраные ебучие деньги.
3: Слушай, Kickstarter еще работает, ну, запилил бы там проект, создание Флюгегенхаймера, тебе бы там бабла накидали. Сделал бы опытный образец, там бы серию запустил.
0: Здесь есть проблемы, опять-таки. Собственно, или ты делаешь Флюгегенхайма, вот, или ты идешь к ебучему работодателю, вот, на неинтересную работу, вот, потому что тебе, блядь, нужны сраные блядские деньги. Ты в гробу видел эту компанию. Ты в гробу ее видел, ее хрюшу через 5 лет. Тебе, блядь, вообще это все нахуй, блядь, не упало. Тебе нужно сделать Флюгегенхайма, а для него нужны, блядь, деньги. А еще желательно, чтобы сожрать.
1: Деньги ты бесконечные, государство всегда их может напечатать столько, сколько надо, но они на улице, где попало, не валяются.
0: Да, совершенно верно. И вот я вынужден работать на работодателя. То, что ты рассказал про Kickstarter, да, это, кстати, вариант. Но вместо того, чтобы пойти там условно работать грузчиком или даже бомжом сдавать стеклотару, ты должен написать огромное эссе, которое не просто будет рассказывать о твоем проекте, а которое разожжет огонь в сердцах многих бэкеров и заставит этих бэкеров разориться хотя бы баксов на 10 тебе. А это уже, знаешь, блядь, нихуёвый такой скилл.
3: Ну так знаешь, как говорят, было бы желание, тысячи возможностей. Если нет желания, то будет тысячи причин, чтобы это не делать. Ну, коряво, конечно, выразился, но тем не менее. Вот. А по поводу того, что работа — это рабство, то, мне кажется, на эту штуку можно посмотреть под другим углом. То есть обычно говорят, кто на что учился. И во-вторых, раз ты значительную часть времени вынужден проводить на работе, почему бы из этого, скажем так, не получать лимонад? Ну то есть жизнь дает тебе лимоны, а ты из него делай лимонад. Ну то есть почему бы тебе, допустим, не хаять Хрюшу, какая она тупая, а допустим попытаться с ней подружиться как-то? Почему бы тебе не читать внутренние регламенты, которые есть в этой компании? Почему тебе просто не устраивает там всякие там крысятничества, а попытаться там подружиться с кем-то, там шоколадку кому-нибудь подарить? Потому что их интересы
2: противоречат моим.
1: Да. И тут, кстати, еще вот ты сказал про возможности и причины. В принципе, здесь то же самое. Вот работа и труд. Если ты способен труд свой монетизировать, ну, значит, ты освободился, ты вышел из системы. Если не смог свой труд монетизировать, ну, значит, остается только рабствовать.
0: Вот. По поводу, почему не подружиться с Хрюшей и не разговаривать с ней на одном языке? В принципе, можно. Но смотри, я хочу делать роботов-убийц, роботов-кирдыкунов. Вот, я хочу захватывать мир, ну и хотя бы сделать анальный жопный флюгегенхайма. Это мои цели. Вот, у меня в целях, в интересах моих нету подружиться с девочкой, у меня нету в целях прочитать регламент, у меня нету в целях вообще связываться с этой ебучей работой, и я ее рассматриваю как только источник денег на свой флюгегенхайм, на свои проекты. То есть, смотри, ценности компании – это одно. Мои ценности – это другое. И они практически…
1: Если у тебя есть проект сделать флюгегенхаймен, и ты как бы просто только думаешь об этом проекте, где-то в своей голове его вот варишь, это уже не про работу и даже не про труд. Это про фантазерство, да ты фантаст!
2: Так. Нас тут опять выгоняют, поэтому на следующую неделю я записался сразу на 160 минут, а не на 2 часа.
1: Почему не на 160 часов?
2: Тогда их ты будешь вести. В общем, радио Флюгегенхайм. Мы чего-то хотим.
1: Флюгегенхаймен!

Итак, вот никакое кино, вот это видео вам не напоминает, никакое недавнее. Еще не напоминает, но скоро будет напоминать. Когда Вервульф Эггерса выходит? В этом году? По-моему, в этом. Раз трейлер уже показали, значит, в этом. Видимо, на Хэллоуин. Напоминает, ну ладно. Ты можешь напоминать только Grizzly Man, ну... В Obsession, героя звали Bear. И голос Тянки, похоже, писклявый. Так, хайповое кино, а пока вот почти никто не пришел. А ну ладно, в прошлый раз они пришли, но с задержкой. Пусть суд после конфы по 15 минут.

Сначала напомнил, любое видео в тобе континент. А? Почему раздражает оно смешное? А, вы просто женоненавистники. Ладно, вот вам видео, вот вам животное. Вот вроде пришли. Вот, вот. Нет, не то. Это мы будем смотреть после кина, может быть. Вот у меня тут, вот у меня тут австралийские животные еще заготовлены. Подписываюсь под данной петицией. Да, для кормления, вот. Ага. Не да. Что? Ладно, не знаю, отвечать или нет.

Все, больше не отвечаю. Хорошо. Это кенгуру или валаби? Не знаю.

Я слышал, что видео с Ютуба, многие, которые созданы нейросетями, набирают миллионы просмотров ни о чем не подозревающих хомячков. Так. Жирные.

Это все. Так, если конфу вы собираетесь дольше проводить, не знаю, надолго ли, устоится ли более долгая конфа, ну ладно, я могу переехать на воскресенье, ну тогда пораньше,

Обсидиан так спешил занять время на субботу, что потер кукарекку. Так. Перекроем еще раз. Правда? Так. Все ли пришли или не все ли, непонятно. Но мы начинаем. Итак. Пошли на твой задник.

Писать, суть, я хочу. А? А? А? Кому-то было глупо. Он меня все равно не слышит. Ну, вернулся на... Ладно. Он меня не слышит. Засирать кукарекалку не буду дальше. Так куда я с радио уходил? Шизик, блядь. А то, что вот мне все равно, где вещать кино, лишь бы найти заинтересованных людей, да, это вот правда, отвратительная правда, да.

Ну вот, вот, но извините. Ладно, ладно, не буду, не буду. А если комары исчезнут, экосистема пострадает?

Комара. Комары, кстати, я вообще комаров этим летом пока... Где они? Меня пока еще ни один комар вроде бы не кушал за это лето.

Сабы? Да-да, вот так, да. Субтитры порно. Видео. Я это знаю из видео обсуждения, там, из последнего видео РЛМ, где они обсуждали вот этот тренд. Вроде были новости, что именно по SCP уже... ну, там непонятно. У SCP лицензия такая, что... Хотя продаются же игры, именно коммерческие, сделанные по мотивам SCP. Поэтому, наверное, могут свободно кино. Просто... Ладно, это гуглить надо, не буду. Я пока не один из команд этого лет. Я начал прикладывать горячие места к местам укуса. Нагрев уничтожает комариную дрянь и не чешется. Главное не перегреть, чтобы не обжечься. Но мне-то... Но меня-то и не кусают. Я слишком горячий.

0: Да, у SCP вроде Creative Commons лицензия. Там была какая-то драма, когда какой-то чел свои статьи забрал. И после этого все на SCP-вики публикуется под Creative Commons. Ай, блядь, режиссерская версия. Я забыл, что есть какая-то режиссерская версия. Ну а это не сразу именно режиссерская версия была. Сейчас я гуглю. Ай, блядь! Сейчас посмотрю, а что? Это не for release. 15 minutes of footage. Непонятно, релиз. Да поеб... Ну, на торрентах вроде ничего, кроме обычного, нету, поэтому все. Нету никакого директора, сказать. Нет, не существует. Это все Urban Legend. Urban Legend, вот. Это вот, Urban Legend.
1: Вот. Standard, can you hear me? This is Darren, and I've been separated from the others, and I think I'm okay, but I'm not sure where I, I've never been out this far before, so I don't, there was this, I didn't get a good look at it, but there's something else in here.
0: Они продолжают подписывать вот воображаемую петицию, которая вот. Ты составь петицию, отправь ее куда надо. Вот, добейся того, чтобы адресант петиции ее прочитал, вот администрация или вот высшая инстанция. И вот тогда я подпишу, как бы преклоняясь по способностью организовывать. Они только, блядь, в кукарекалку срать умеют. Вот, организуйте, я вот... Организуйте хождение к царю, вот, и тогда-то я подпишусь, да. Просто поощри вот то, что вложили в силы, вложили, смогли вот что-то организовать.
1: I need you guys. Okay, I need you guys to get me, please. Fuck, I need you guys to come out and get me. Can you come, please, Standard?

Ты снимали, наверное, ну, на VHS камеру. Хотя нет, интерлейсинг это early digital камера получается. В VHS есть интерлейсинг?

0: Да, вот, интерлейсинг можно наложить. Да, они снимали на VHS, чтобы наложить интерлейсинг. Ты... Ну, не, короче, скорее всего, заморочились и сняли на именно на камеру, на такое, где оригинально вот будет вот так выглядеть, без эффекта.
1: Да.

так. Editor of Torxel and then redigitize it. Окей, ясно, но... Так что, интерлейсинг вот такой VHS? Ладно, ясно. Ладно, это именно VHS лук, выяснили. И да, ее не снимали оригинально на VHS камеру, а сняли на что? На какую-то современную GoPro. Современную, но киношную именно на пленку. Не... Окей, на вот крутую GoPro, потом трансфернули на VHS, и дальше редиджитайзнули с VHS. Как бы... об этом варианте я не подумал, что можно вот так.

Да не существует расширенной версии, это городская легенда. Это вот как Снайдер Кат, чего там, Justice League, что там было?

0: We all have our loops, our habits, behaviors that keep us walking in circles, reaching for the same solutions over and over again.
1: Ах да, если вам нравится этот фильм, то приходите завтра в 8. Не знаю. Короче, посмотрите в расписание, если я занесусь. Завтра приходите, будет постсоветский крот. Ну, это оригинальное видео. Кстати, я думал, смотреть или не смотреть, я в итоге не смотрел. Хорошо. Что изначально представлял себе Бэкрумс? Вы кривую ссылку дали, молодой человек. Ага, дайте ссылку нормально. Во-первых, изначально Бэкрумс это был пост на Форчане. Анонимный. Давайте уж экскурс, раз начали. Вот изначально это по... вот, это все, это вот пост и картинка. Вот. Потом чел, вот, ютубер сделал вот видео, где... Не смотрел их, кстати. Ну... Бэкрумс. Бэкрумс. Ну, причем не в. Причем в том трейде. Выясняли, наверное, гораздо позднее, а не в оригинальном, а не под оригинальным постом, который как бы незаметно достаточно вроде прошел. Ну, 9 минут, ну.
2: Then we get a wide angle, and then we're done.
3: Okay. All right? Yeah, cool.
4: Yeah.
5: Whoa!
1: Mm-hmm. Ну, в общем-то,
4: hello?
1: В том стиле, в котором мы смотрели, мы видели начало. Еще другое известное фото использовано по мотивам другого известного криминального фото. Ну и вот такое. И тут целая серия у него. Вот. А потом A24 дала ему снять кино.

Ребятки, на секунду. Надо разобраться с кротом. Сейчас я... С кротом. Вроде как очень хорошая игра, не знаю, с чем сравнивать. С Iron Lang не хотелось бы сравнивать. Очень хорошая, вот, сюжетная, тактильная, короткая, постсоветская главная игра. Напишу в личку человека, которому... Который, наверное, и так смотрит. Ну вот, напишу. Если... Вот. И жду ответа, чтобы мне определиться. Даже там трейлер не так уж хорошо выглядит. Я посмотрел начало на стриме, и так вот я хотел сам пройти это. Но хотелось бы зрителей чуть больше, чем обычно. С русиком все. Вот не надо английский знать. Окей, короче, записываю в расписание. Как назовем? Чешский крот. Вот там, наверное, там какая-то постсовковая страна, возможно, Чехия, возможно, Польша, славянская. Так. Какой бы эпитет? Или просто советский. Да не крот, блядь. Я только сейчас понял, почему вы про крот вспоминаете. Нет, не крот. Потому что выглядит почти крот, хрот. Уже вспоминал один анончик про крот. Но я не понял, при чем. Хорошо, польский. Как сказать польский, но... Типа, возможно, не польский, недопольский, псевдопольский, как псевдолисичка, псевдоопенок, как. Да я знаю, что хрот чехословацкий. Я проходил хрот. Какой можно еще приставку подобрать? Квази польский крот. Ай, блядь, на завтра. Так, 24 плюс 18. Сколько? Короче, приходите. Будет крот. 42. Уже писал... Не заметил. Сейчас 42. Все, записался. Так. Какие-то сообщения пропустил. Вот мы не потратили весь бюджет фильма, чтобы пригласить с ним Моргана Фримена. Слишком узнаваемое лицо. Да, Морган Фримен, играющий с фейлового. И Морган Фримен слишком старый. Раньше кротом называли сокобан для УКНЦ. Что такое УКНЦ? Какой-то компьютер старый. УКНЦ. Ага.

Простите, что? Непонятно, что это. Последняя конфетка в зипаге, да? Последняя. Что-то никто не нашел. Сколько конфет стоит? Да донатьте на мясо и на конфеты. На конфеты. И на конфеты с мясом. Big Wayne's, just look for the golden.

0: piece of shit!
1: Очень релей этот к видео, которое будет после кино.

Надо, надо, надо, надо, надо, ща.

Открывается, ну, загружайся. Видимо, не загрузится. Так, извините, теперь я заволновался. У меня файл не скарабкнулся там, блядь. И почему оно не загружается? Там было... А, вон, загрузилось. Вот, где, вот, а нет, еще и не релей, тут там по-другому надпись повернута.

Игра с пазлами вроде того, тех, что Витнесе в локации, типа, с эстетикой бэкрумса, по-моему, неплохо было. Блять, да, зеркальный знак, слипшиеся стулья. Задумано. Интересно, во всех языках, естественно, появилось приветствие спрашивать, как у тебя дела в приветствии. Это интересный вопрос. Почему вот всех везде людей вот и потянуло спрашивать, как дела? Yeah, no, it's not.

0: Возможно, в каком-то плане тут SCP.
1: Hello?
0: Хотелось бы, будет. Ну, я говорил уже, что слышал, начали, но начали разрабатывать фильм по SCP.

Как ты безэмоционально. А с каким бы ты ебалом ходил по бэкрумсу? Ну, да, у меня скорее я бы залип на стене, через которую можно пройти надолго, а не сразу пошел дальше исследовать. Вообще пошел бы сам дальше исследовать.

Ну, это бы куда интереснее, атмосфернее смотрелось, если бы мы уже сколько, 4 года не знали вот про мемчик Backrooms, если про это было первым, прям первым вот в чем используются лиминальные пространства и конкретно вот, конкретно такая эстетика гличевых коридоров с желтушными обоями. Вот, если бы мы это было первое подобное, что мы увидели.

Валийский — это в Шотландии. В Шотландии валийский, в Ирландии гейлик.

0: черпит. Уэльси, блядь. А где Уэльси? А из чего бриташка состоит? А Уэльс это, почему я знаю про Ирландию и Шотландию, но не знаю про Уэльс? Уэльс. Уэльс, извините, мне нужно заполнить пробел. В очередной раз я беру это такое, кусок знаний и пытаюсь запихнуть в голову. Не в первый раз, он все время вываливается. Вываливается обратно. А где Англия? Уэльс. Ирландия. Шотландия тоже, да, остров. Нет, Шотландия вот. То есть... Шотландия, Уэльс, Англия. Ирландия, Северная Ирландия. Что-то удивительное, что про Уэльс я как-то мало слышу. Кимри, знаешь, что же Уэльс? Я не знаю Кимри.
1: Anyone there?
0: А вы будете недовольны, если нам не объяснят, вот что же за бэкрумс, вот почему, откуда они? Мне кажется, нам не будете объяснять, но вот, но некое только... Хинтинг, что вот там ученых вначале показали, только вот такого уровня, смутно.

0: У него же литерали мебель на магазин. Окей, ща. Кстати, меня кормить надо. Ребят. Сука, заказчик все еще не... Он обещал работу, вот типа есть работа, но все никак не даст. Ага. Можно было на английском. 1.50. Ребят, ссылочки на главное, если захотите. Да?
1: Ну, какой-то странный коридор.
2: Заходи! Это твоя спальня! Мой нос!
1: Все, раз меня хватит.
2: Ну, Фландерс, что скажешь о доме, построенном с любовью?
0: Литерально.

0: А в House of Leaves было всматривание в дверной проем, в темный дверной проем, за которым только темнота видна.
1: Sampai bertemu lagi di lain waktu. Oke, Pak Jemaah, kita pas main.

0: Okay, I'm in.
1: See anything?
0: Yeah, it's just it's a bunch of laundry and shit.
1: What do you mean, clothes?
0: Yeah, it just fucking stinks down here.
1: You see anything else?
0: Yeah, just give me a minute.
1: Okay.
0: Yeah?
2: Just checking that you're okay.
0: Yeah, I'm fine. Just, okay. Yeah. Okay. Let some more line out.
1: I can't. Far to go.
3: Зеленый экран? Не. Скорее просто выстроили сет. Есть же какое-то слово по-русски hardness. Не перевели, хорошо. Hardness, переход. Hardness. Ну. Или нету. Как обычно. Ложное представление, что есть какое-то подходящее слово, но нет.
4: There's someone down there.
5: Hey, we got you. What? Hey, slow down. Just breathe.
6: Maybe
5: it's okay.
6: Fuck,
5: it's okay.
6: What did you say?
5: Here. Hey, deep
6: Dude,
5: breath.
6: What kind of fucking knot is this?
5: What the fuck?
6: Let me get it.
7: How are you doing?
6: Fuck!
7: I'm trying!
3: Don't let go!
6: Fuck! No, don't let me go!
3: Обвязка. Ну да, да. Ну мне казалось, что такое общее слово есть. Ну да. Обвязь. Чё? Они все упали. Да, они все слетели, типа. Окей.
8: No.
3: Упряжь. Я не уверен, что такое упряжь. Упряжь — это то, что надевается на... Надевается на коня. Ну да, но это упряжь это для коня. Или сэр.

Мне такое ощущение, что те сцены, которые он, ну, когда только зашел и снималось так со стороны, нормальной камерой, там как-то меньше предметов было вокруг, чем в сценах, где вот снимая, где вот так. Возможно, мне кажется. Короче, вот тут вообще ничего нет.

0: у нас главный герой, несостоявшийся архитектор. А вот, вот когда он в конце вот получит катарсис, придет к успеху и вот построит свой, свой дом по мотивам Бэкрумса, в котором побывал. Есть ли в этом фильме какие ножницы? Ножницы? I open the window.
1: I won't be coming back.
0: Это кто? Неизвестный нам или герой? Нет, не знаю, какие еще ножницы. Какие ножницы? Работа ножницами нет.

0: Я знаю, виды ножниц это так называют половой акт лесбиянок. Все, и нормальные ножницы. Руки-ножницы Бёртон? Не.
1: Now, according to the map, we've landed on the crystal shores of a bountiful land. A land filled with great deals.
0: С первого? Погоди. Ну и первое я сказал, половой акт лесбиянок. Я не знаю, какой режиссер снимал лесбиянок.
1: So drop your anchors and come on down to Captain Clark's Ottoman Empire. Get lost in an endless sea of quality tables, chairs, couches, and bedroom sets. Meet bedrooms.

0: Да кто? Кто мой любимый режиссер?
1: Так половой акт ли... Ты подразумевал половой акт лесбиянок под ножницами?
0: Всегда то вообще не могу вспомнить ни один фильм с лесбиянками. Я могу вспомнить... Не, я могу вспомнить один. Но я даже не знаю, кто режиссер этот... про рестлер где-то год назад смотрели.
1: Про рестлерша? Нет, там одна рестлерша была. Нет, она не рестлерша была, она была типа культуристка. Или бодибилдерша. Бодибилдерша.
2: Hello?
0: Не томи, блядь. Расскажи еще, как про кого ты, как по каким-то еще признакам.

Hello? Clark?

0: Clark.
1: Итак, сука, понятно, Сарчаев имел в виду Линча, а фильм Линча с кажется, с каким-то отношением между двумя женщинами, это Малхолланд Драйв, блять, вот больше ничего-то из... Я б ни за что не вспомнил, да.
0: Can you hear me?
1: Нет, я бы не сказал, что это есть Линч.

Значит, вот фильм с но вот он сочает. Еще надо было додуматься, блядь, сказать ножницы. Вот. То он вот сочает специально вот такой пазл организует нам, чтобы мы подольше подумали, посложнее. Твин Пикс он просто он не вспомнил, да? Ну, Малхолланд Драйв почему-то вспомнил. В принципе, я не смотрел Линча. У Линча я много, кстати, не смотрел. Когда-нибудь посмотрю в конце своей жизни. О чем я говорил? Линча как? Inland Empire, которая на как раз на ранние цифровые камеры снята, поэтому там тоже вот такая шокальная картинка, как в части этого фильма. Какой Слендер автомобильный хуй? Там спал... Да точно не про машинки. Не про машинки убийца. Окей, какая-то странная рисовка карты, странная. Про что? Это такой слоёный вопрос, это можно было ответить. Да потому что про что на поверхности Малхолланд Драйв и про что он на самом деле. Вот, на Ютубе есть видео. Он же архитектор, ну как-то херовый блюпринт нарисовал. Ну, он... Окей, двое это сказали. Я бы сказал, наоборот, плохая для архитектора рисовка карты. Ну, ладно. Я бы лучше не нарисовал, ну, блядь, что справа?

0: Clark?
1: Писикаку, хорошо. 5 минут, 7 минут, не больше. Не больше, не падайте там. Вот, вы быстро метнулись, прицельно пописили, и обратно. И обратно.

Так. Есть студия, которую я долго искал, про настоящий бэкрум в Чикаго. Сейчас посмотрим.

0: crazy.
1: Oh shit.
2: Постанова, кирпичи прилипли к кроссовкам. Графия.
1: Ну,
2: я бы там побродил.
1: Ну,
2: я пауков боюсь. Самое страшное, что там это пауки.
1: Holy shit. I just had so much debris blowing from my face.

Стейблс, столы не истекают кровью. Какая еще магия бы творить там? Сейчас работает в обе стороны. Криптит? Каптит? Ну, 0369. Ага. От какого-то сейфа пароль записывайте.

It's only me.

Mm-hmm.

Правда, правда, в I Saw TV Glow, типа чел... Чел упускает свои возможности из-за страха изменить свою жизнь. Тут челу все-таки норм не менять свою жизнь. Вот, возможно, мне тоже на самом деле норм, поэтому я его не вылезаю.

I'm sorry.

Mm-hmm.

местами, саундтрек, звуки интересные, но как-то мало. Так, два-три места, где вот интереснее саундтрек.

А, или типа это еще внутри, я думал, уже она уже выходит.

Oh, my God.

если действительно экранизируют SCP с... Это же может быть находка для Голливуда, может, next big thing. Вот, они же хотят что-то, что было бы серию, как бы, вселенную, чтобы можно было клепать как-то смутно связанные фильмы. Вот франшиза SCP это, в принципе, не нулевая вероятность, что будет next big thing. Да, они не могут, как бы, оно не будет никому, ну, в принципе, то, что оно Creative Commons, по идее, не должно мешать. Да, будут и другие снимать тоже, типа, примешиваться к бренду SCP, но, допустим, вот одна компания будет снимать хорошо. Тут не SCP, но вот этот вот элемент, это можно практически, как называется, ретрофитнуть, вот когда начнут снимать вот серию киновселенную SCP, они вот там какую-то деталь добавят, что типа Backrooms тоже была часть, что вот это вот было. Если, конечно, сейчас напрямую не скажут, кто вот эти люди и чем они занимаются.

0: Что они, наверное, сделают, потому что еще 15 минут осталось.
1: Я подсветил, что моя идея, чтобы выйти от батлтера.

0: Мне понравилось, наверное, на уровне Obsession. Наверное, это покруче, но мне просто... Мне не нравится больше кривляние людей, чем кривляние зданий. Поэтому, возможно, чем-то мне Obsession более доставил. Что он ей сказал? Ничего он не сказал. Вот, что он исследует. Что с ней будет, они не знают. Да нет! Нет! Начало SCP Cinema. Продюс Байос Перкинс и Кисерсен.
1: Нужно ли тебе, чтобы в фильме было объяснение, откуда, что такое Бэкрумс и как он появился?
0: Достаточно хорошо передано вот этот аспект, типа вот организации, вот, занимающиеся исследованием такого необъяснимых лиминальных пространств, но при этом добавлена какая-то характер-драма.
1: А нужно было исследование учеными. Я не очень, я по диагонали прочитал тогда, что ты написал. Ясно.
0: Не расходимся.
1: Кейн Парсонс еще и саундтрек писал.
0: Очень длинные титры. Будет сцена после титров, наверное. Ребят, сцена после титров!

время кино не очень пошло. Написал нам человек из Фатора первый раз за... Не буду спорить с тем, что кино не очень пошло. То есть я совершенно так не считаю, но не буду спорить. Я задам другой вопрос. А какое последнее кино, которое было очень? Принеси на другой стрим. Если ты принесешь на другой стрим в другой раз, мы, может, посмотрим. Тут же кусками получается все 30 минут. Просто у меня уже заготовка. Но если принесешь на другой стрим, посмотри. Давайте тогда посмотрим Скиномаринг, да, если вам кажется, что оригинальный бэкрум тоже вот бессюжетная. Нет желания у меня смотреть оригинальный. Ну вот, я посмотрел немного и, типа, I got it. Не знаю. Ой, да ладно, не в тему. Тема исследования заброшек мне интересна, в принципе, поэтому... И там заброшки, а не лиминальные.

steal life. Still alive, you can pretty much. Да и, блядь, разоблачение. Оно даже официально по-другому называется на русском. Не день, блядь, разоблачение, не раскрытие. А он вышел уже, нет? Кино. Не хочу, не хочется донатить на раскрытие. Перевод, ну, как бы, не, вряд ли оно прямо переведет, ну, как бы, почему, ладно, не важно. Still life, как still water. Дистиллированный. Сразу после футбола.

Science fiction comedy, ну вот сразу, блядь, мусор. О, сказки Юга у меня, по-моему, на радаре было. Или нет? Да, третий мировой. Или ща. Как будто я слышал. Нет, не слышал. Наверное. Кто там? Ага, блядь.

А я не смотрел. Хакерская эту галаксию. Десей, ну, будем смотреть только за донат, ребята. Только за донат. Там 3 часа. Я изначально был неинтересен, теперь интересен мне. Еще и фу из-за хайпа вокруг него. Как негативного, так и позитивного. Но за донат сразу. 700 рублей. И мы смотрим. Тогда она будет. Так я бы сначала посмотрел другие фильмы. Сначала Оппенгеймера и Теннет. А Теннет вроде, блядь, вроде немножко настолько плохой, что хороший.

Там елки, у вас денег нет, чтобы на елке, чтобы хватило. Одиссея-то вышла в кино, и теперь там все засрано на форчане трендами Одиссея вдвойне, потому что она вышла у него. Там такой коупинг. Вот. Но я не хочу это смотреть. Только трейлер вышел, по-моему. Новая серия. И да, я тоже не смотрю. Наверное, когда выйдет, мы посмотрим на стриме все три. Так. Номер один корейская. Номер один корейская. Дорама — это вот что-то на плохом. Опять, блядь, ты где-то вот находишь эти все science fiction, да? Там где-то вот. Много отзывов. А, я не знаю, может быть даже что-то нормальное. Ну-ка, режиссер No Name.

0: No name. Не, ребят, за донаты, и мы посмотрим, и это. Ты вот, шли донаты там в описании с донатом, что-то реквестишь, минимум 700 рублей. Итак, ребят, почему отзывы? Я не на отзывы вроде бы. А где, что отзывы? Ну, сюжет, да, научно-фантастический сюжет, да, ага. Может быть, как хорошо, так и плохо, но я бы сказал, что... Ну, там, короче, шли донаты. Когда... Ты знаешь, когда, да? Я не помню. Ну, можно считать, да, можно считать, что ты задонатил, поэтому это ж ты, вот. А, да, этого ничего. Давно, ёлки когда-то были, несколько лет назад. Итак, ребят, смотрим про вот этот вот вставленный у него в счетчике вот кем-то вот переключатель. Вы ж прописали.
1: Is it morally acceptable?
0: Не, почему? На ёлки я больше потребую. За 700 рублей. Ну, конечно, типа. Смотря от кого. Кто менее, от менее обеспеченных 700, а от более обеспеченных. На самом деле больше зависит от кино. Типа. Вот то корейское, что показали. Конечно, там. Я прискнул, но понимая, что это риск, блядь. Типа, сколько оно идет? 1:44. Можно потерпеть. Но за 700 рублей понимаю, что это большой риск. А Нолана за 700 рублей Одиссея, это более, ну высокий-то рейтинг, ну кино-то, наверное, хорошее, на самом деле, я просто не хочу его смотреть, поэтому там как бы менее риск.
1: Is it morally acceptable to potentially burn your neighbor's house down because you think they might be stealing your cable TV and internet? This is a real question that someone asked in earnest on the internet in April of 2006. And unfortunately, this didn't stay a hypothetical question for long. This kind of inconvenience is pretty mundane, but it spawned a 92-page forum thread, electrical diagrams, and a potential felony. How far would you go if someone was making it difficult for you to watch Curb Your Enthusiasm? Would you build the Sega killer? Qu'est-ce que c'est? Okay, that's enough Talking Heads references. What is the Sega killer? Well, this is a cautionary tale about property crime. It's also a story about almost killing yourself and others with dangerous electronics. But mostly it's a story about what happens when you take a very real problem to a website full of people who have solutions, but also absolutely no sense of restraint.
0: Я могу включить русский, но... Да не надо вам. И так английский распознан, но распознанный неплохо, а русский... Ну надо!
1: Примеры. All of this happened on a website called Something Awful. If you don't know it, the short version is that it's a dead gay comedy forum, and for a stretch of the early internet, it was one of the most influential places online. The specific corner we
0: Гей юмористический, да? Выёбываюсь один, я пошёл. Окей, можно выключать.
1: Care about is a sub-forum called General Bullshit, GBS for short. If you had a problem...
0: Тут не один вроде бы. Ты что, вот все они это ты?
1: A question, or a story that didn't belong anywhere else, it went to GBS. Which in practice meant that there was a whole forum full of insane nonsense. And in April of 2006, a poster named Pimp Solo showed up with a problem. Someone is stealing cable from me. For about a month, my cable internet has intermittently been disconnected, my on-demand channels haven't been working. It had been the most annoying thing to happen to me in my life. I called Bright House and Roadrunner so many times that I would answer the questions before they asked them. There have been so many technicians that have reset the modem, replaced my modems, my cable boxes, nothing ever worked. Finally, they sent like four cable guys, and one actually had the idea to check out the box in the backyard. He discovered that the people behind me were stealing cable, which overheated the amp as I understand it. I asked him what he was going to do about the situation. He said, I disconnected it. You didn't call the cops or anything? No, I...
0: Слишком много текста в разных местах на экране.
1: Fixed it. Okay. Sure enough, I noticed I couldn't receive my Curb Your Enthusiasm and my internet was dis...
0: Всё, название...
1: Connected it.
0: Название нельзя...
1: I went out to look, only to find out that they had rigged it up again. I called Bright House and they said they would take care of it. It's been a week now and nothing's happened. Do I call the police? Do I hook up scat swap porn to the cable line? Do I simply cut?
0: Как ты? Scat swap.
1: Up the cable, which is blatantly strewn all over.
0: Наверное.
1: Tangles of wire running from the box to their house?
0: Пожалуйста.
1: Do I confront them nicely and tell them that they're screwing me over entirely and risk being shot? Their house is a real slum and I can't imagine them being amicable. Oh god, what is my solution? I want and need internet. So quick note for those under a certain age, I think I do have to explain this. In 2006, TV came out of a wire. We're a year too early for Netflix streaming. There was just a physical coaxial cable running from a box on the street into your house, into the back of your TV. That was cable, if you didn't have satellite, but they're pretty much the same thing. You paid a company every month, and in exchange, that physical cable brought you...
0: Я стараюсь не смотреть на русские субтитры, чтобы у меня не... чтобы... вот, я не отфлил.
1: Your channels. Because it was a physical cable, it could be split. So if you found the cable feeding your neighbor's house and you
0: чтобы не останавливать, говоря, что там не как неправильно, где что неправильно перевело.
1: Sliced your own line into it. Their signal became your signal. Free television. The cable companies hated it. They estimated it was costing them billions of dollars a year. But that was their arbitrarily inflated numbers. In the real world, it's quiet, low stakes kind.
0: Сколько донат на месяц русскоязычной озвучки? Это типа 4-5 стримов. А ты выбираешь кино или я выбираю кино? Я ж могу просто выбрать русскоязычные фильмы. 7000.
1: Of theft. You tapped a line, you got HBO. Nobody really
0: 8.
1: Got hurt. Usually. When done poorly, you get this scenario, where the bad split job means that Pimp Solo is making a post at 20 past midnight complaining he can't watch Curb Your Enthusiasm. The early advice splits two ways. Half the replies are pretty reasonable. Cut their line.
0: Следите за повествованием.
1: So they do it again.
0: Желательно на английском.
1: Call the cops and demand they pay half your bills for however long you've got it documented that they've been doing this. Another half is kind of deranged. Cut it, then dress as a ninja and hide in the bushes. When they come back to connect it again, go Dr. McNinja on their cheap asses. P.S. Film it.
0: Ой, вы сначала донатьте на то, чтобы я поставил донат гол.
1: Disconnect it yourself, then attach a note to the cable box saying, I have a Winchester hunting rifle. I may be home right now. I may be watching you. Your call. Those are the kind of responses you only really get from a certain kind of tough guy that's never really been outside. But then we do get a secret third kind of response. Something somehow even more deranged. Have you seen pictures of the Ether Killer? Do something similar with the coax they're running to your box. If you've never seen an Ether Killer, I have to make a disclaimer first. Do not make one of these. But just in case you decide that I'm not your dad, and you want to make one, here's what you need to not do. If you take a standard Ethernet cable, the kind that runs your internet directly into the computer, cut the end off of it, and in its place, solder on the prongs of a regular wall plug. You've now made a cable with a network connector on one end, and 120 volts of household power on the other. That means you can now send the full unbridled force of your home's power grid into your computer if you want. Pretty cool, right?
0: Сделайте и снимите. Наверное, есть на YouTube видео, как это подключают.
1: It's functionally a cursed object, kind of like the male-to-male extension cords you see pop up every once in a while around Christmas. Something that's built to horrify your engineering friends and then hang it up on the wall, because you would...
0: Я не понимаю претензии. В чем вопрос? В том, что это не будет работать и не поджарит компьютер? Или... А если понимать, к чему тут, ну, надо было слушать. Как видите, вот мы начало с русскими субтитрами, вот кому-то не помогло, поэтому можно отключать. Даже не знаю, видимо, я плохо подобрал видео. За повествованием про корейца вы следили. У чела пиздит кабель. Зачем мы вообще это видео смотрим? Ну, мне интересно. Вот история из интернета, да. Вот, что же он сделает? У чела пиздит кабель. Он пришел на Gaydead интернет форум, чтобы вот спросить, что ему делать. Кто-то вот подключается к его линии и пиздит интернет, и типа Cable TV. Вот, он пришел, вот ему рассказали о Ether Killer. Видимо, причем он вызвал людей. От провайдера. Сказали, ну, мы отключим. Да, и у него проблемы из-за этого. Это не то, что у него отключается из-за того, что кто-то подключили. Врезаться. Короче, ребят. Слушай внимательно.
1: Hook up scat. Of it.
0: Ну, видимо, да, это было распространено. Ну, не Ethernet кабель на самом деле, типа, ну какой-то. Хорошо, все, вот перестаньте обсуждать донаты, а вот читаем, слушаем.
1: Check out the box.
0: Я тоже не очень знаю, как это все работает, но это типа врезание в чужой кейбл была распространенной практикой. О чем он тут говорит?
1: Working. Out of my sense. And in April of 2006, a poster named Pimp Solo showed up with a problem. Someone is stealing cable from me. For about a month, my cable internet has intermittently been disconnected, my on-demand channels haven't been working. It had been the most annoying thing to happen to me in my life.
0: Я, кстати, не понимаю, это только именно кабельное ТВ или это и интернет? Нет, вроде бы типа кабельное ТВ, но, видимо, называли это кабель интернет, непонятно. То точно ТВ, потому что вот чел не может посмотреть Curb Your Enthusiasm.
1: I called Bright House and Roadrunner so many times that I would answer the questions before they asked them. There have been so many technicians that have reset the modem, replaced my modems, my cable boxes, nothing ever worked. Finally, they sent like 4 cable guys, and one actually had the idea to check out the box in the backyard. He discovered that the people behind me were stealing cable.
0: Там будут дальше фоточки, как это выглядит. Я так, как я, вот, не разбираюсь.
1: To the amp, as I understand it.
0: Я понял, ну, как бы, что происходит, но никак, не технические подробности.
1: What he was gonna do about the situation. He said, I disconnected it. You didn't call the cops or anything? No, I fixed it. Okay. Sure enough, I noticed I couldn't receive my Curb Your Enthusiasm and my internet was disconnected again. I went out to look, only to find out that they had rigged it up again. I called Brighthouse.
0: Типа он вызывал людей, или они отключили, а те соседи опять подключили обратно.
1: And they said they would take care of it. It's been a week now and nothing's happened. Do I call the police? Do I hook up scat swap porn to the cable line? Do I simply cut their cable, which is blatantly strewn all over? Tangles of wire running from the box to their house? Do I confront them nicely and tell them that they're screwing me over entirely and risk being shot? Their house is a real slum and I can't imagine them being amicable. Oh god, what is my solution? I want and need internet.
0: И типа вот напрямую пойти к соседям, вот предъявлять претензии, вот он не хочет, потому что чувствует, что они явно не пойдут вот до встречи.
1: So quick note for those under a certain age, I think I do have to explain this. In 2006, TV came out of a wire. We're a year too...
0: Вот он объясняет. Непонятно, кстати, вот автор видео сам хорошо разбирается или нет. Как это работает?
1: Early for Netflix streaming. There was just a physical coaxial cable running from a box on the street into your house.
0: Как сильный кабель? Я не знаю, кстати, что такое как сильный кабель. Ну вот, он говорит, какой год. 2006.
1: 2006 TV came.
0: Там, наверное, дата регистрации юзера была,
1: out of a wire.
0: А не дата поста.
1: Yeah. We're a year too early for Netflix streaming. There was just a physical coaxial cable running from a box on the street into your house, into the back of your TV. That was cable. If you don't have.
0: И да, наверное, все-таки интернет не. Ну, видимо, так.